Так, ну, прям не во сне, а прям наяву. В Санкт-Петербурге сейчас прям разгар белых ночей. Так что, если кто собирался максимально романтично провести время в культурной столице, то надо торопиться. 3:16 в столице, дальше на Ретро ФМ. Земляне, Maroon 5 и Roxette. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Инструментальная тема из кинофильма «Гости из будущего». Слов нету, но строчка Юрия Энтина «Прекрасная далека, не будь ко мне жестока» сама собой всплывает и звучит в ушах автоматически. 3:42 в столице, дальше «Депеш Мод», Владимир Высоцкий, Роберт Майлз. Через 3 минуты.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

Владимир Шмот и Enjoy the Silence. И мы насладились этой тишиной, так сказать, сполна. Дальше тишины не будет, будет бодро и быстро, потому что с 4 утра на Retro FM утренний экспресс помчим навстречу новой трудовой неделе. Меня зовут Илья Глебов, только вперед!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ну что, экватор июня, понедельник, 4:00 в столице, утренний экспресс на Ретро ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Группа Joy надеются на благосклонность японских девушек. Мы, прежде чем на что-нибудь надеяться, обычно сверяемся со звездами. 4.05 в столице, утренний экспресс. На Ретро-ФМ Илья Глебов здесь.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 июня, понедельник. Сегодня хорошо наблюдать, прислушиваться и замечать, а не действовать на пролом. Вечер даст возможность побыть с теми, кто дорог. Итак, овны, слова, произнесенные с добрыми намерениями, заложат основу для конструктивного диалога. Тельцы, задайте себе вопрос, то, к чему вы стремитесь, действительно ваше или нет? Близнецы, воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы обозначить цели, пусть даже незначительные. Раки, сегодня лучше не форсировать процессы, пусть события развиваются своим чередом. Львы, что-то в общении с людьми из вашего круга сегодня начнется заново, даже если внешне все выглядит как обычно. Девы, в первой половине дня ощущение цели и новых задач будет более правдивым, чем в вечернее время. Весы, посмотрите на старую проблему под другим углом, скрытая деталь перепишет весь сценарий. Скорпионы, день может принести вам некоторый дискомфорт, но у вас все ресурсы, чтобы выстоять. Стрельцы, сегодня важно удержать свою позицию, одновременно надо услышать чужую. Козероги, правильный тон сегодня задаст физическая активность. Водолеи, у вас настало время смелых решений, обычные методы не сработают, делайте ставку на креатив. Рыбы, звезды советуют окружить себя красивыми вещами, запахами и звуками. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

кое-кому нужно объяснить, какая все-таки связь между письмом и пеплом. Надеюсь, что рядом есть кто-то, кто сможет ввести в курс тех, кто никогда в жизни бумажных писем не видал. 4.16 в столице. Это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. И дальше у нас с вами через пару минут «Смоки», «Секрет Сервис» и группа «Браво».

0: Группа «Смоки» и та самая «Элис», про которую уже все давным-давно все знают. Чтобы вообще чуть больше чего-то такого узнать, мы сейчас, друзья, будем листать календарь. 4:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 15 июня 2026, понедельник. День рождения сегодня отмечает певец, без узнаваемого голоса которого невозможно представить эстраду 70-х-80-х, Игорь Иванов. Его пластинки раскупались мгновенно, а композиции, записанные на них, становились хитами, их пела вся страна. «Во французской стороне» — песенка про сапожника, «Мы с тобой танцуем», «Алло, алло, Алена» и многие другие песни мы знаем, любим и слушаем на Ретро-ФМ. В этот день, в 1946 году, 80 лет назад, родился Михаил Державин, актер театра и кино, народный артист РСФСР. В его творческой биографии множество ярких образов, сыгранных в театре и запоминающихся киноролей. А еще он был неподражаемым ведущим «Кабачка 13 стульев», а комический дуэт Ширвин-Державин знала и любила вся страна. «Трое в лодке, не считая собаки», «Жених из Майами», «Моя морячка», «Старые клячи», «Ночной визит» — фильмы, которые хочется постоянно пересматривать. 15 июня отмечает свой день рождения Государственная инспекция по маломерным судам, известная и по аббревиатуре ГИМС. В зоне ответственности ГИМС МЧС относятся внутренние воды и территориальные моря России. Безусловно, самым важным и ценным результатом ее работы – это спасенные на воде человеческие жизни, а их, по статистике, начиная с 1985 года, больше 200 тысяч. Сегодня отмечается Всемирный день ветра. Его цель – привлечение внимания в первую очередь представителей энергетических комплексов разных стран к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического и экономического, но также экологического характера.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

что она захочет. Это второй сингл с дебютного альбома группы Ace of Base. И тот самый сингл, с которого начался их полет, так сказать, в стратосферу популярности. 4.42 в столице. Наш полет, наша поездочка продолжается. Утренний экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.

0: Бонни Тайлер и ее экспериментальное предложение мужчинам и женщинам поменяться ролями, ну, чтобы потом увеличилось взаимопонимание, так сказать. У меня предложение в понедельник на эти эксперименты не идти. Отложим до лучших времен. 4.56 в Москве. Утренний экспресс на Радио ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Привет.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: 5.06 столица, это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Что там с ангелом-хранителем и что там вообще у нас сегодня с удачами и неудачами? Сейчас все быстренько узнаем.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 июня, понедельник. Сегодня хорошо наблюдать, прислушиваться и замечать, а не действовать напролом. Вечер даст возможность побыть с теми, кто дорог. Итак, овны, слова, произнесенные с добрыми намерениями, заложат основу для конструктивного диалога. Тельцы, задайте себе вопрос, то, к чему вы стремитесь, действительно ваше? Или, быть может, нет? Близнецы, воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы обозначить цели, пусть даже незначительные. Раки, сегодня лучше не форсировать процессы, пусть события развиваются своим чередом. Львы, что-то в общении с людьми из вашего круга сегодня начнется заново, даже если внешне все выглядит как обычно. Девы, в первой половине дня ощущение целей и новых задач будет более правдивым, чем в вечернее время. Весы, посмотрите на старую проблему под другим углом. Скрытая деталь перепишет весь сценарий. Скорпионы, день может принести вам некоторый дискомфорт, но у вас все ресурсы, чтобы выстоять. Стрельцы, сегодня важно удержать свою позицию и одновременно нужно услышать чужую. Козероги, правильный тон сегодня задаст физическая активность. Водолеи, у вас настало время смелых решений, обычные методы не сработают. Делайте ставку на креатив. Рыбы, звезды советуют окружить себя красивыми вещами, запахами и звуками. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 5.15 в столице, это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Раз утренний экспресс, значит позитив. Раз позитив, значит великолепный тостер. Я жду ваших позитивных заметок, замечаний, ваших позитивных новостей, ваших каких-то планов на сегодняшний, может быть, день, на всю неделю. Зачитываю по мере поступления все ваши сообщения, которые вы посылаете на официальный канал в Макс. Там будет специальный пост, посвященный позитиву. Под этим постом прямо и пишите свои сообщения. Я буду их зачитывать. Самое, что у меня есть, какое-то замечательное и самое позитивное сообщение, естественно, будет премировано прекрасным тостером. Итак, я жду ваших сообщений. Официальный аккаунт RetroFM в Макс. Специальный пост для того, чтобы получить тост. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Облака смотрятся в реку, мы смотрим на облака, на солнце, на начало нового дня и слушаем любимые песни на Ретро FM. Это Игорь Иванов, у которого сегодня, между прочим, день рождения. 5:30 в столице, утренний экспресс на Ретро FM. Двигаемся.
1: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
0: 15 июня 2026 года, на календаре понедельник, в этот день, в 1867 году, родился Константин Бальмонт, русский поэт-символист, переводчик, эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. Автор 35 поэтических сборников, 20 книг прозы. В его переводах есть испанские песни, словацкий и грузинский эпос, болгарская, литовская, мексиканская и японская поэзия. В 1923 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. День рождения сегодня отмечают актер театра и кино, народный артист России Андрей Леонов, американский актер, комик, певец, музыкант Джеймс Белуши, эстрадный певец Игорь Иванов, актриса театра и кино, народная артистка России Анна Ковальчук, актриса, сценарист, режиссер, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» Хелен Хант, американская актриса, режиссер и продюсер, известная нам по роли Моники в сериале «Друзья» Кортни Кокс. 15 июня в 1954 году в Швейцарии был основан Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА. Спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии. УЕФА – одна из шести континентальных конфедераций, входящих в ФИФА. Причем самая из них влиятельная и богатая. Интересно, почти все сильнейшие футболисты мира играют в Европе из-за того, что именно в ней самые большие зарплаты. По народному календарю сегодня Вьюнец – старинный русский праздник, посвященный окончательному наступлению лета и чествованию молодых семей. В этот день водили хороводы, пели песни, посвященные парам, сочетавшимся браком в этом году. Плели венки на счастье молодых. Именины сегодня отмечают Дмитрий, Иван, Константин, Мария и Ульяна. Всех поздравляем!
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: 5.42 в столице. Это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы с вами мчимся исключительно вперед, в позитивном направлении. Что такое позитив? Это ваши позитивные новости, ваши позитивные планы. Вообще, все, чего хотите написать этакого позитивного, пишите нам в официальный канал Ретро-ФМ в Макс. Там есть специальный пост, посвященный утреннему позитиву. Ну и самое, что у меня есть позитивное сообщение, будет премировано совершенно позитивным тостером, в конце концов. Итак, значит, что есть к этому моменту? Дорогие слушатели Ретро-ФМ, всем доброго утра. Сегодня хоть и не самый любимый день недели, но не повод грустить. Каждый день можно наполнять радостью, особенно когда за окном лето, светит солнце, и день кажется бесконечным и радостным. Алла. Галина пишет: «Доброе утро, друзья. Понедельник начинается с мягкого солнечного света на подушке, мелодичного щебета птиц за окном, и с того самого ощущения день будет обязательно хорошим. Не спеша выпить чашку чая, подумать о чем-то приятном и с этим теплым чувством идти на любимую работу. Вокруг столько маленьких радостей, улыбка коллеги, вкусный обед, интересные дела. Пусть этот понедельник станет добрым стартом целой череды чудесных дней». «Доброе утро. Считаю, что только наши животные могут давать искренний позитив, поэтому иду выгуливать своего лохматого друга под музыку Ретро-ФМ. Всем добра». Владимир нам пишет. Вот на этот момент такие сообщения. Вы не ленитесь, пишите все самое позитивное к нам в Макс. В конце концов,

0: Ансамбль «Смоки» интересуются, видели ли мы дождь. Ха-ха. Хочется сказать в ответ ансамблю «Смоки»: видели мы дождь, еще какой. Нельзя сказать, что он нам очень понравился. И нельзя сказать, что мы хотели бы еще раз посмотреть на то, что было, например, вчера. 5:56 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мчим.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Совершеннолетний понедельничный утренний экспресс на Ретро ФМ. Мчим вперед, 6:00 в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: Всегда вовремя.
3: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: похож этот диджей Мендес со своим острым языком. 6.07 в столице, утренний экспресс на Ретро FM, и мы сейчас должны сосредоточиться, потому что важный момент.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 июня на календаре, понедельник. Сегодня хорошо наблюдать, прислушиваться и замечать, а не действовать напролом. Вечер даст возможность побыть с теми, кто дорог. Овны, слова, произнесенные с добрыми намерениями, заложат основу для конструктивного диалога. Тельцы, задайте себе вопрос, то, к чему вы стремитесь, действительно ваше? Или, может быть, нет? Близнецы, воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы обозначить цели, пусть даже незначительные. Раки, сегодня лучше не форсировать процессы, пусть события развиваются своим чередом. Львы, что-то в общении с людьми из вашего круга сегодня начнется заново. Даже если внешне все выглядит как обычно. Девы, в первой половине дня ощущение целей и новых задач будет более правдивым, чем в вечернее время. Весы, посмотрите на старую проблему под другим углом, скрытая деталь перепишет весь сценарий. Скорпионы, день может принести вам некоторый дискомфорт, но у вас все ресурсы, чтобы выстоять. Стрельцы, сегодня важно удержать свою позицию и одновременно надо услышать чужую. Козероги, правильный тон сегодня задаст физическая активность. Водолеи, у вас настало время смелых решений. Обычные методы не сработают. Делайте ставку на креатив. Рыбы, звезды советуют окружить себя красивыми вещами, запахами и звуками. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 6.14 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ. Это «Позитив». Ваши позитивные новости. Наш безупречный тостер в подарок самому позитивному сообщению. Итак, на этот момент привет, Ретро-ФМ. Сегодня день рождения у моей кумушки и по совместительству моей лучшей подруги Катерины Красий. Хочу пожелать ей преодолеть все преграды жизненные и радоваться, несмотря ни на что. Она самая лучшая подруга. Люблю тебя! Это Берта из Перми. Доброе утречко, любимая Ретро-ФМ. Мы с мужем завтракаем под любимую музыку, и наша маленькая Ника, это Джек Рассел, приносит нам мячик. Каждое утро нас радует, поднимает настроение. Ксюша из Севастополя. Ну, получается, завтрак с мячиком. Так, сегодня начал лечить зубы, два удалил, главное начать. Василий. Василий, за ваши зубы мы сейчас все вместе держим кулаки. 6.15 в Москве, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Пишите в наш официальный канал Макс, там есть специальный пост, посвященный позитиву, и под этим постом прям свои новости записывайте. Я постараюсь изо всех сил все прочитать.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: на суточно ровно.
1: 6+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: хард-рок шедевр Deep Purple и их песня с альбома Machine Head, который вышел в марте 1972 года. Такая вот история. 6:30 в столице, и мы про историю сейчас более подробно.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: 15 июня на календаре 2026 года, понедельник, в этот день, в 1946 году, 80 лет назад, родился греческий певец, и вы сразу угадали, какой, обладатель неповторимого голоса Демис Русос. За свою карьеру он выпустил более 40 альбомов, продал более 100 миллионов копий пластинок, став самым успешным исполнителем из Греции, участвовал в записи саундтреков культовым фильмом «Огненные колесницы» и «Бегущий по лезвию». Также в этот день и в тот же 1946 год родился Михаил Державин, актер театра и кино, народный артист РСФСР. За его плечами множество ярких образов, сыгранных в театре, и запоминающихся киноролей. А комический дуэт Ширвин-Державин знала и любила вся страна. В этот день, в 1978 году, с космодрома Байконур был запущен советский пилотируемый космический корабль «Союз-29». Экипаж космонавтов Владимира Коваленко и Александра Иванченкова установил тогда мировой рекорд, пробыв на орбите 139 суток. Космические герои полностью выполнили поставленные задачи, среди которых был выход в открытый космос, и благополучно вернулись на Землю 2 ноября 1978 года. Сегодня отмечается Всемирный день ветра. Его цель – привлечение внимания в первую очередь представителей энергетических комплексов разных стран к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического и экономического, а также экологического характера. Впервые этот экологический день отмечался в 2007. А еще сегодня отмечается День силы улыбки, День фотографии природы, День омара и День чернослива. Ну, тут кого на что денег хватает. Праздник мужских недостатков. Девочки, всех с праздником.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: 6.42 в столице. Привет, Ретро-ФМ. Вы мой будильник, который работает лучше любого звонка. Пока кофе заваривается, я уже танцую у плиты под ваши хиты. Спасибо за заряд позитива с самого утра. Татьяна. Екатерина пишет: «Доброе утро. У меня сегодня день рождения. Мне сегодня исполнилось 2 раза по 30. Желаю себе и всем слушателям Ретро-ФМ хорошего настроения и удачи во всем». Екатерина, мы вам желаем еще 2 по 30. «Доброе, прекрасное летнее утро, любимое радио. Хочу поделиться событием. Мы с мужем вдвоем едем на отдых на Кавказ. Дети все выросли, уже не требуют к себе такого уж прям внимания. А мы вдвоем будем наслаждаться отдыхом, путешествиями, чтобы зарядиться позитивом на весь год. Света, я вас поздравляю. Мужу привет. Ура вам. Я решила на 100% начать новую жизнь с понедельника. Сегодня первый день отпуска. Это во-первых. Днем я пойду впервые на пилатес. Это во-вторых. А вечером я собираюсь выгулить новое платье. Это в-третьих. Есть ощущение, что будет еще что-то. Лена, Питер. Лена, не знаю, на что вы там еще ближе к вечеру рассчитываете, но новый тостер ваш. Я вас поздравляю.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сандра и ее любовь, и мы приехали, друзья. Внутренний экспресс заканчивает свое движение, но заканчивается движение до завтра, потому что каждый день с 4 утра утренний экспресс мчит вперед. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь, желаю вам здоровья исключительно. Ну а через пару минут на Ретро-ФМ будет Саша, Рита и первая смена. Встречайте!
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
8: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
10: Тополиный пух, жара.
3: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
11: 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7. Приятное лето продолжается. И продолжается оно в компании с лучшими хитами от Retro FM. Вас приветствует первая смена. Retro FM. Вадим Ривман уже новости подготовил. Доброе утро, Вадим. Слушаем.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, Центробанк России уже 19 июня может снизить ключевую ставку до 14%. Замедление инфляции, крепкий рубль и охлаждение экономики позволяют регулятору смягчить политику. Об этом сегодня пишут «Известия». Осторожное снижение ставки или сохранение текущей – это наиболее вероятные варианты решения регулятора, отмечают эксперты. Темпы замедлились, потому что государство перестало выдавать крупные авансы по своим заказам. Раньше деньги по таким выплатам сразу попадали в экономику и разгоняли инфляцию, однако в мае их почти не стало, и бюджет перестал давить на цены, отмечают финансовые аналитики. Украинские дроны атаковали жилой сектор городского округа Тула. Есть погибшие и пострадавшие. О ночных атаках сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, 3 человека погибли, еще 3 пострадали. Миляев уточнил, что несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения. Кроме того, как отмечается, силы ПВО отразили атаку 4 беспилотников, летевших в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Дональд Трамп в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» отметил помощь президента России и председателя КНР в урегулировании конфликта между США и Ираном. Ранее Трамп заявил о сделке с Ираном и поздравил всех с достижением договоренности о прекращении военных действий. Также президент США поручил немедленно прекратить морскую блокаду Исламской Республики американскими военными. Ожидается, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании. Это произойдет 19 июня в Швейцарии. Мировые цены на нефть, между тем, снижаются после заявления президента США о заключении сделки с Ираном. На лондонской бирже стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе впервые с 10 марта этого года опустилась ниже $84 за баррель. Ну а стоимость нефти WTI с поставками в июле упала до $81. И последнее. Взрослый человек в день может съедать 200-300 граммов черешни при хорошей переносимости. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова. Для определения размера детской порции черешни врач посоветовала пользоваться правилом ладони. Порция – это столько, сколько у ребенка помещается в ладонях, сложенных лодочкой. Когда ребенок растет, постепенно увеличивается и размер порции ягод. Что касается совсем маленьких детей в возрасте от года до 3, им можно давать всего несколько ягод, непременно удалив из них перед этим косточки, отметила врач. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71, рубль 91 копейка, евро 82,97. А на Retro FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: на Ретро-ФМ.
1: 4:08 в столице. Доброе утро.
2: Доброе
1: утро. Так, ну, по мотивам новостей про черешню, давайте быстрая перекличка. У кого здесь непереносимость черешни есть?
2: У меня только черешня-приемник. В него можно вкидывать бесконечное количество черешни.
1: Александр, берем лопаты, готовимся, поработаем, накормим человека. Ну, а еще развлечем вас нейрохитом в ближайшее время на Ретро-ФМ. Будет возможность выиграть беспроводные наушники, будет актуальная тема и, конечно, любимые хиты, проверенные временем. Сиси Кэтч в самом начале.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
1: На Ретро-ФМ.
2: Гороскоп на 15 июня, на понедельник. Сегодня хорошо наблюдать, прислушиваться и замечать, а не действовать напролом. Вечер даст возможность побыть с теми, кто дорог.
3: Овны, слова, произнесенные с добрыми намерениями, заложат основу для конструктивного диалога.
2: Тельцы, задайте себе вопрос. То, к чему вы стремитесь, действительно ваше или нет?
3: Близнецы, воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы обозначить цели, пусть даже незначительные.
2: Раки, сегодня лучше не форсировать процессы, пусть события развиваются своим чередом.
3: Львы, что-то в общении с людьми из вашего круга сегодня начнется заново, даже если внешне все выглядит как обычно.
2: Девы, в первой половине дня ощущение целей и новых задач будет более правдивым, чем в вечернее время.
3: Весы, посмотреть на старую проблему под другим углом, скрытая деталь перепишет весь сценарий.
2: Скорпионы, день может принести вам некоторый дискомфорт, но у вас есть все ресурсы, чтобы выстоять.
3: Стрельцы, сегодня важно держать свою позицию, одновременно надо услышать чужую.
2: Козероги, правильный тон сегодня задаст физическая активность.
3: Водолеи, у вас настало время смелых решений, обычно методы не срабатывают. Делайте ставку на креатив.
2: Рыбы и звезды советуют окружить себя красивыми вещами, а еще запахами и звуками.
3: Понедельник, лето, ребятушки, собираемся и просыпаемся.
0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
1: На Ретро-ФМ.

0: Приветствуем всех этим классным летним утром. Первая смена. Саша, Рита с вами.
1: Пожалуй, эту новость я ждала всю свою жизнь. Боже мой, психологи, спасибо вам большое за то, что сказали об этом. 7.14, наверняка сейчас кто-то готовит, а кто-то завтракает, и не готовим только мы. Гениальные люди. Гениальные люди чаще всего не умеют готовить. А можно, пожалуйста, аплодисменты? Хотя бы лично просто. Можете не включать.
0: За это гениальные люди не доплатили. Да?
1: Ой,
0: помимо
1: спасибо.
0: Этого исследования, судя по всему, ну-ну-ну, что там
1: мои
0: говорят?
1: Мои любимые эксперты утверждают, что люди с высоким интеллектом и ярко выраженными талантами нередко игнорируют бытовые дела, предпочитают тратить время и силы на свои идеи, проекты, увеличение. То есть теперь, получается, у меня есть официальное оправдание. Ну,
0: да, осталось найти твои проекты, увлечения и гениальные идеи, на которые ты тратишь это время, чтобы не готовить.
1: А это мы еще обсудим.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: 7.17, кто-то только просыпается, а кто-то уже вовсю бодрствует. Ну, признавайся честно, какая у тебя была первая мысль сегодня утром, когда проснулась?
2: Ой, слушай, мне снился какой-то сон, и я очень долго не могла понять, это правда или я сплю. Вот, и поэтому я даже встала на 3 минуты позже, потому что я прям такая, я не понимаю, я сплю или не сплю, или это правда.
1: Вот. Ну, то есть у тебя бывает так, что сон даже продолжается, как бы в утренних приключениях, идешь в ванную, по-прежнему свет включаешь, а там по-прежнему монстры, и ты так с бластером.
2: Ну, там не монстры, там был ресторан и очень высокий счет. В целом это монстры, конечно же.
1: Ну, в принципе, да, угроза сохраняется.
2: Это дементоры, да? Я бы сказала. Прилетели и испортили мне все настроение.
1: Для фанатов Гарри Поттера, ребят, вам отдельный привет и добрейшего приятного пробуждения. Сегодня я предлагаю, вот давай мы поговорим как раз о том, о чем чаще всего люди думают, когда просыпаются утром. Ну, вот если верить каким-то официальным исследованиям, то в основном это такой легкий стресс. Ну, типа, сколько еще можно спать? Или, а если я на 5 минут раньше встану? Или на 3. Я же успею все-таки, да, зуб почистить, но, возможно, без кофе останусь.
2: Или идут, хвост сегодня сделаю.
1: Да,
2: ну,
1: идут торги, да-да-да. Сделай там прическу, или поспать еще там минут 15-20 дополнительно.
2: Да, да, да,
1: на самом
2: есть.
1: Деле, большинство людей вот этим занимаются, а кто-то просто сразу открыл глаза и гаджет, почта, сообщение на всякий случай, что тоже, как говорят специалисты, да, немного может вызывать стресс. Наоборот, там советуют гаджеты убрать, по крайней мере, на ближайшие 30 минут. Сделать зарядку, конечно. Кровообращение улучшает. Ну и вообще, растяжка особенно полезна с утра. И позавтракать. Про то, что завтракать, мне кажется, мы уже говорили много раз. Самое главное, вот не нагружать психику каким-то, какой-то информацией, какой-то сразу стрессовой информацией особенно.
2: Так, хорошо. А перед сном? Давай, ты меня спросил одно, а тебя другое. Ты о чем перед сном?
1: А перед сном,
2: думал?
1: Ну, я думаю, что надо вспомнить что-то хорошее. Ну, вот, допустим, были целых 3 выходных, да, очень много было таких семейных приключений, за которые благодарен. То, что все получилось. Во-первых, все остались живы здоров, в том числе после экстремальных приключений небольших. Вот. И если вспомнить хорошее, то есть такое ощущение, что день прожит не зря.
2: Вот.
1: Есть за что благодарить.
2: Практика благодарности. Я сейчас постоянно так делаю. Психологи говорят о том, что нужно вечером перед сном благодарить всех. Ну, те же самые психологи, которые сказали, что люди, которые не готовят, как я, они гениальны. А кто я такая, чтобы им теперь не верить? Я теперь вообще доверяю полностью.
1: Да, друзья, сегодня будем ждать от вас вашей версии. О чем думаете, когда просыпаетесь перед... Точнее, когда засыпаете перед самым сном и как только пробуждаетесь утром, первые ваши мысли. Будем ждать в наших социальных сетях. Например, можете писать в Максе.
2: Да можете писать везде. Знаете, мы все найдем и все прочитаем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Утреннее шоу на Ретро FM.
1: 29 минут 8 в столице. Здрасте, здрасте.
2: Доброе утро.
1: Ну вот обнаружилась и еще одна угроза счастливым бракам.
2: Давай.
1: Каждый пятый россиянин скрывает от партнера свои разговоры с ИИ. Хоба!
2: Только не это.
1: То была тема, да, про пароли, телефон от социальных сетей, а тут, оба-на, поворот. 20% россиян признали, что не хотели бы, чтобы их переписки с нейросетью видел партнер. При этом женщины, конечно, скрывают общение чаще, чем мужчины. И здесь более общительные.
2: Конечно,
1: секретики обсудили.
2: Мы еще общаемся дольше, знаешь, по 3 часа, как с подружкой.
1: Да, да, да. Некоторые говорят, что даже ревнуют. Я прям представляю, вот этот мем знаменитый. Опять-нибудь лежит там про свой искусственный интеллект, думает. Удалил я переписку с чатом GPT или нет? Удалил или нет?
2: Сделаем вот прямо сейчас некий эксперимент. Ты общаешься с чатиком?
1: Ну да, но только по рабочим вопросам исключительно. Я не спрашиваю, что мне сделать для того, чтобы поднять настроение и так далее.
2: Я так и знала, что ответ будет такой. В целом, как отмазка принимается, жене можешь сказать.
1: Никакого чата, только проверенные новости. От Вадима Ривмана на Ретро FM.
3: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, США и Иран подписали мирное соглашение. Страны подписали меморандум о взаимопонимании, продлили режим прекращения огня. Об этом сообщил Дональд Трамп. Стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Соглашение подписали в онлайн-формате. Очная церемония пройдет 19 июня в Швейцарии. Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов. Штаты снимут нефтяные санкции с Тегерана. Также Вашингтон обещает не наращивать силы на Ближнем Востоке и представить вместе с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Ну, Иран, в свою очередь, подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется не создавать ядерное оружие. В России раскрыли мошенническую схему со строительством и продажей коттеджей. Аферисты оставили без денег 20 клиентов. Ущерб составил сотни миллионов рублей, и вернуть их, как рассказали «Известиям» юристы, скорее всего, не получится. Схема работает по принципу пирамиды. Аферисты создают строительную фирму, выдумывают портфолио, а своих жертв убеждают взять кредит, чтобы затем выгодно инвестировать и перепродать жилье. Но в итоге мошенники просто исчезают вместе с деньгами. Летом из-за роста спроса на аренду квартир, апартаментов и загородных домов активизируются мошенники, которые создают копии сервисов бронирования и используют реальные фотографии объектов. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на экспертов. Злоумышленники копируют объявления с крупных площадок, после этого стараются перевести общение в мессенджер под предлогом удобства. Затем туристы присылают ссылку на оплату, если собеседник предлагает перевести деньги напрямую на карту или завершить оформление на стороннем ресурсе, то риск столкнуться с мошенничеством существенно возрастает, предупреждают эксперты. Представители России взяли главный трофей НХЛ. Трое российских хоккеистов, форвард Андрей Свешников, защитник Александр Никишин и голкипер Петр Кочетков, стали обладателями Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги их клуб Каролина Херрикейнс одолел Веган Голден Найтс. Встреча завершилась со счетом 3-0. Благодаря этой победе Каролина выиграла финальную серию и во второй раз в своей истории завоевала Кубок Стэнли. Для российских хоккеистов, играющих за Харрикейнс, триумф в Кубке стал первым в их игровой карьере в НХЛ. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: Ретро FM.
1: И этот понедельник мы решили начать очень музыкально. Нейрохит, игра номер один будет специально для вас этим понедельником. Но нам нужен человек, который уже проснулся, может быть, даже раньше нас и еще больше нас настроен на веселье.
2: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звони нам, упоющий, в это утро понедельника и забирай беспроводные наушники или поощрительный приз. Это годовая подписка на популярный музыкальный сервис.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
4: FM. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи!
8: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека.
11: С ней вино.
9: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные денёжки еще будут поверить.
9: Воровайки.
13: А я такая из Ростова.
9: Сбор гостей в 17:00, 18+.
14: Желудочно-кишечный тракт лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
16: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Тот случай, когда будущее встречается с прошлым где-то посередине, да. В настоящем все благодаря искусственному интеллекту, где появляются новые версии уже проверенных хитов. И сегодня разгадывать нейрохит будет Денис из Тюмени. Здравствуйте, Денис!
1: Здравствуйте, ребята! Очень рад вас приветствовать, очень рад вам попасть снова на программу, на вашу.
0: Так, а насчет снова? Вы уже были, да? И как закончилось? Расскажите.
1: Я играл в другую игру... Неудачно.
2: Ну ничего.
0: Сегодня мы перепишем историю.
2: Это
0: давайте.
2: Же, наоборот, хорошо. Знаете, кто один раз не проваливал, второй раз не будет ценить. Поэтому все честно. Да-да, это философские вещи от Маргариты.
0: Сегодня, Роберт, все хорошо будет. Ты сказал наоборот, да. Что утро какое-то чудесное.
2: Не-не-нет, я говорю, наоборот, кто не проваливал.
0: А я слышу, Роберт, почти давний младший, понимаешь? И непонятно, как бы, в ком причина из нас с тобой. Ладно, давайте, Денис, сосредоточимся на словах песни. Они не изменились, только музыкальные составляющие. Если угадаете с первой подсказки, беспроводные наушники. Со второй будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Ну что, готовы?

0: не смущайтесь.
1: Да, мы раскроемся
0: на полную. Перед нами вам точно смущаться не стоит. Мы даже немножечко за вас, но мы готовы дать вам вторую подсказку. Если после первой нет мыслей, давайте послушаем.

0: Дима, я люблю тебя, да. И под такие хиты может не спать Москва.
1: Я люблю... Тома, Тома, выходи из дома.
2: Ой, а то там уже «Я люблю тебя, Дима» пробился.
0: Да, да, Тома, была рядом.
1: Тома.
0: Да, но да? Вспомнили, как называлось это практически учебное заведение? Кабаре-дуэт?
2: Главное, кто пел, да.
1: Академия, конечно.
0: Академия!
1: Да, Тома.
0: Выходи из дома, да, вот так было в оригинале. Но вы исполнили и так... Практически один в один, поэтому, Денис,
2: перестали
0: мы даже
2: смущаться.
0: Не сомневаемся в том, что сегодня ваш день. Удача на вашей стороне, и вы получаете годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис.
1: Рита Саха, спасибо.
2: Да, вам
0: души.
2: Спасибо большое.
1: Всем добра.
0: Большой привет и, да, наши...
2: Да, и я хотел сказать, у меня опять философские мысли в 7.47.
0: Давай,
2: и
0: конечно.
2: Главное, чтобы все помнили, что если с первого раза не получилось, это вообще не важно касаемо всего. Второй шанс будет даваться. Вы все выиграете. Нормально, да?
0: Да, это неплохо. Хорошо.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы общаемся на тему того, о чем вы чаще всего думаете, когда просыпаетесь утром. Ну и еще также упоминаем о том, о чем, например, думаем перед сном. Может быть, для того, чтобы лучше заснуть и ровнее спалось. Вадим пишет: «Доброе утро. Каждый раз перед сном меня посещают разные мысли. От тревоги

0: Да, интригующих. Но я сегодня успокаиваю себя фразой: сделаем завтра лучше. А утром после пробуждения порой расстраиваюсь, что сон прервался. Хотелось досмотреть эпизод эпичного сериала. Хочется снова лечь спать, чтобы досмотреть концовку. А вот там не получается так. Когда сон был классный, проснешься, если уверенно.
1: Да.
0: Все, сериал оборвался.
1: Но с другой стороны, хорошо, и когда ты там, не знаю, с динозаврами куда-то там на льдине
0: вот,
1: едешь.
0: Это спасение.
1: Спасение,
0: я так
1: что
0: в 5 утра
1: было
0: просыпал, смотрю, еще вроде можно было поспать. А нет, я лучше, знаете, похожу по что-нибудь шелестеть там на кухне можно.
1: Вот как раз про шелестеть на кухне пишет нам Тимофей. Когда ложусь, я думаю только о том, когда я могу незаметно встать и покушать. А когда просыпаюсь, я вспоминаю, как я вчера сытно поел. Но это Петюня, это коллега, понимаете?
0: Да.
1: Я обычно просыпаюсь, я не помню, что я ел ночью, но рядом лежит какая-нибудь обертка от конфет.
0: Гастролунатизм, конечно.
1: Ой, это девчонка вчера молодец, если съел банан, меньше калорий.
0: Алексей пишет: доброе утро, первая смена. Я перед сном, я думаю, что утром включу ретро-ФМ и утром, проснувшись, включаю с мыслью услышать первую смену Сашу. Говорит: Алексей, каждое утро с вами. Да, если что, можете на нас рассчитывать.
1: И Геннадий пишет: летом по утрам я думаю, за что я не люблю лето? Так это за то, что летом не хочется работать даже больше, чем зимой. Вот такие вот дела.
0: Да, еще, у нас же есть голосование в социальных сетях, у нас будет особое мнение, игра, но это в следующем часе. И если вы еще не проголосовали, не оставили свое мнение, то обязательно зайдите и зафиксируйте свою позицию. Вот Рита сказала о том, что да, не просто так ночью встает, а для того, чтобы покушать.
1: Я это и проголосовала за это.
0: Да, вот и вы оставьте свое мнение, оно нам обязательно пригодится.
2: Между тем, на ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой» театральный. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой» девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Пятница, уже 8. Ну что, как ваш понедельник, ребята? У нас уже идет полным ходом. Давайте, давайте к нам. Это первая смена. Начнем день с актуальной информации. Новости от Вадима Ривмана. Мы готовы?
1: Расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, все банки могут включить в так называемый белый список уже этой осенью. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По словам парламентария, он обратился с таким предложением в правительство и в Центральный банк. Аксаков подчеркнул, что сейчас при ограничении интернета очень малое число банков могут предоставлять россиянам свои услуги. Это неправильно и несправедливо, отметил депутат. Напомню, белый список – это перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в период отключений мобильного интернета. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы. При атаке дронов на жилые дома в Тульском городском округе погибли 3 человека. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Еще 3 пострадали. Повреждены частные дома и коммерческие объекты. Опасность беспилотников в регионе сохраняется. В России завершились 3-дневные выходные. Большинство граждан страны отдыхало с 12 по 14 июня по случаю празднования Дня России. Следующий такой период ожидается только в ноябре. Это связано с Днем народного единства, который отмечается 4 числа. Оно выпадает на среду, поэтому рабочая неделя будет разбита, а 3 ноября будет сокращенным рабочим днем. Еще одна короткая рабочая неделя в этом году выпадает на конец декабря. Дополнительный выходной будет в четверг, в последний день года. Его перенесли с январского воскресенья. Гроза с сильным дождем ожидается местами в московском регионе в начале этой недели. Об этом сообщили в гидрометцентре. Сегодня днем в Москве и Подмосковье на фоне облачности с прояснениями возможен кратковременный дождь, по области местами сильный, а в отдельных районах даже гроза. Синоптики отметили, что в течение дня воздух в столице прогреется до 21-23 градусов. Ну и последнее. Музыканта Rolling Stones обязали перекрасить входную дверь. В Лондоне муниципалитет района Вестминстер обязал 79-летнего Ронни Вуда перекрасить входную дверь его особняка, посчитав розовый цвет неуместным для исторической застройки. Особняк стоимостью 7 миллионов фунтов музыкант купил 9 лет назад. Примечательно, что один из главных хитов знаменитого ансамбля носит название «Paint it black» – «Покрась в черный». В тексте композиции герой буквально требует закрасить красную дверь черным, не желая видеть иных оттенков, напоминает британский таблоид Daily Mail. И еще назову курсы валют. Доллар – 71 рубль 91 копейка, евро – 82,97. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем хорошего дня!

0: Три минуты девятого в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Новость, конечно, интересная. Я про The Rolling Stones и розовую дверь. Это, наверное, как какая-то месть блондинки в законе. Знаю, я обязательно когда-нибудь куплю это здание и перекрашу его в розовый цвет, потому что у меня есть личная месть.
1: Фламинго. Вот кого там нужно было нарисовать, и тогда бы не докопались. Красиво!
2: Да-да-да. Ребят, у нас скоро будет особое мнение. Это игра, в которой ваше мнение очень важно. Мы тут опрос проводим. Случалось ли вам просыпаться ночью и долго не засыпать снова? Никогда, изредка, постоянно или да, но только для того, чтобы поесть. Обязательно проголосуйте, а позже мы подведем итоги. Но это будет потом, а сейчас музыка и Pet Shop Boys вступают в первую смену.
3: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 15 июня, понедельник. А чего там? Сегодня хорошо наблюдать, прислушиваться и замечать, а не действовать напролом. Вечер даст возможность побыть с теми, кто дорог.
2: Овны, слова, произнесенные с добрыми намерениями, служат основой для конструктивного диалога.
1: Тельцы, задайте себе вопрос. То, к чему вы стремитесь, действительно ваше или нет?
2: Близнецы, воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы обозначить цели, пусть даже незначительные.
1: Раки, сегодня лучше не форсировать процессы, пусть события развиваются своим чередом.
2: На львы, что-то в общении с людьми из вашего круга сегодня начнется заново, даже если внешне все выглядит обычно.
1: Девы, в первой половине дня ощущение цели новых задач будет более правдивым, чем в вечернее время.
2: Весы, посмотрите на старую проблему под другим углом, скрытая деталь перепишет весь сценарий.
1: Скорпионы, день может принести вам некоторый дискомфорт, но у вас есть ресурсы, чтобы выстоять.
2: Стрельцы, сегодня важно удержать свою позицию, одновременно надо услышать чужую.
1: Козероги, правильный тон сегодня задаст физическая активность.
2: Водолеи, у вас настало время смелых решений, обычные методы не сработают, делайте ставку на креатив.
1: Рыбы, звезды советуют окружить себя красивыми вещами, запахами и звуками.
2: Ой, ребят, давно мы желания-то не загадывали. 8-0-8 и 5-6-7-0-8. Загадали и проснулись в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Приветствуем всех, кто настроен на Retro FM. Это первая смена, Саша и Рита. Вот, казалось бы, да, бумажные книги как будто ушли куда-то в сторону, но нет.
1: Но...
0: благодаря отчаянным ученым, которые не знали, что делать со своей библиотекой, вот этих 10 полок с книгами, да?
1: Отдачи не было, очевидно, у ученых.
0: Да, и надо было, может быть, их дорого продать. Они все-таки провели исследование и нашли пользу от чтения именно бумажных книг. По мнению этих самых исследователей, они из Японии. Чтение именно с бумажным носителем помогает мозгу лучше связывать и запоминать детали сюжета, чем чтение книг с экрана. Вот ты там сегодня в телефоне почитала, что ты из этого помнишь?
1: Да что ж я помню?
0: Ничего.
1: Я только помню размер скидки, понимаешь, который на шорты.
0: А если бы взяла, вот так вот пошелестела, запомнила, ага, это на страничке вот здесь слева вверху было. Взяла... а вот здесь я еще так задержалась, да, здесь у меня страничка немножко загнулась. И все, у тебя информация сразу кинестетически и визуально запоминается лучше.
1: И подумала, что вообще одежда не имеет значения. Ведь главное, это философия 19-го. Ну, не знаю, там какая книга у нас лежит на полке. Такую взяла, то и пошелестела, то запомнила. Я деньги заодно сохранила.
0: А может быть, книга «Магия утра»? Кто знает, ведь есть же такая.
1: Наверняка.
0: Ну, кстати, о «Магии утра» в целом мы поговорим буквально через пару минут. Мы общаемся о том, с какими мыслями вы просыпаетесь, а может быть, с какими мыслями полезно засыпать для того, чтобы все складывалось максимально удачно. Не пропустите, совсем скоро на Retro FM. Но перед этим мы Сиси Кетч хотим послушать. Александр, это возможно? Давайте.
2: Первая смена на Retro FM.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А вы с какой мыслью сегодня проснулись? Поделитесь с нами в социальных сетях. А пока мы поделимся с вами, ну, например, советом о том, какая мелодия должна быть на будильнике. Вот у тебя есть сразу сходу мысль? Например, может быть, какую тебе хотелось? Вот какие характеристики должны быть?
2: Слушай, давай так. Я считаю, что так. Какая бы ни стояла мелодия на будильнике, когда ты ее где-то слышишь, там, днем и так далее, ты думаешь, ненавижу эту песню.
1: Да, может быть такая реакция, если не следовать вот одному чудесному правилу. Ученые советуют, да? Резкие звуки приводят к особенному стрессу и тахикардии. Поэтому идеальный будильник должен иметь мелодичный и нарастающий звук с каким-то четким ритмом. То есть сначала тихонечко-тихонечко начинает звучать, потом нарастает, но только чтобы сразу оно не звучало резко и на полную громкость. Вот это действительно удар по психике.
2: Я придумала, какой нужно ставить на мелодичный будильник. Нужно ставить либо такая смс-ка, когда тебе зарплата приходит, либо там какие-то шелестящие денежки, но чтобы ты понимал, как бы, да, зачем конкретно ты работаешь. Помимо любви к своей работе.
1: Да, безусловно. Генрих пишет: вчера перед сном думал, что неплохо бы купить клубники на варенье. Сегодня, проснувшись утром, метнулся, купил 4 кг. Сейчас вот промоем и перебирать начнем.
2: Так, Анастасия пишет: а я когда просыпаюсь, думаю, ну почему пора вставать? Вот. Далее. Утром, если надо на работу, все как на автопилоте. Если на работу не надо, то я задаюсь вопросом, зачем я проснулся и что я буду делать. Ну а перед сном я стараюсь забить голову чем-нибудь интересным. Включаю лекцию. Ага, тут наоборот неинтересно. Скучную лекцию.
1: Чтобы заснуть,
2: чтобы
1: да.
2: не погрязнуть в своих мыслях и было проще уснуть.
1: Так, вот раз у нас здесь разговор зашел о таких вещах, а что я буду делать или что я делал вчера, да. И, боже, зачем мне просыпаться? Вот с какими мыслями надо просыпаться, по мнению ученых. Вот эти мысли, о боже, опять это работа, нужно заменить на что-то другое конкретно. Да, например, сегодня на обед я съем тот самый вкусный салат. Или вечером я посмотрю новую серию любимого сериала. Мозг должен сразу зацепиться за позитивный стимул. И тогда уровень стресса снизится, оно и будет больше вдохновения подняться, пробудиться и, соответственно, вперед к подвигам. Кстати, о том, как вот пробуждаться легко и какие условия должны быть вокруг, я думаю, расскажем мы в нашем следующем уже выходе, да, вернемся обязательно к этой теме. А пока, ребята, пишите в социальных сетях, вот с какими мыслями вы просыпаетесь, особенно какие из этих мыслей вам помогают настраиваться на классный продуктивный день.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Кана с танцевальными хитами. Встречи понедельник, новую неделю. Да, лето продолжается. Причем такое приятненькое, не жара.
1: Слушай, а лето будет еще лучше, потому что наконец-таки создали клуб по интересам, куда можно пойти. Так приятненько будет. Вот. Мы тоже можем присоединиться, но инкогнито. Объясню почему. В России предложили создать клуб безработных. Такие вечеринки, где все недовольные рынком труда будут собираться, обсуждать HR-ов, ныть под бокалы пивасика.
0: Клуб, клуб без интереса, называется. Без интереса, без работы, но с удовольствием.
1: А в конце концов, а почему бы нет?
0: Вступительный взнос есть, или как бы все понимают, работы нет, денег нет, поэтому заходите так, ребята, там мы вас
1: угостим. Я думаю, ты заходишь, и если уже с лицом недовольным, о, фейс-контроль прошел.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Госдума приняла закон о новых мерах против кибермошенников. На портале госуслуги должна появиться специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передавать информацию в государственную систему антифрод. Эти данные будут получать банки и операторы связи, чтобы быстрее блокировать мошеннические действия. Кроме того, россияне смогут установить самозапрет на входящие международные звонки. Сделать это можно будет через госуслуги или МФЦ. Сегодня без света останутся с 9 утра до 4 дня жители домов на Тельмана, в переулке Крепостном и на Красноармейской, а также города Волос, сообщает Донэнерго. Также с 9 утра до 5 вечера отключения пройдут по Комарово, Космонавта, Гурсовецкой, переулку Крымский, Тихорецкий, Вяземцево, Суздальский, Краснооксайская, 2-я Пролетарская, Богданова, 1-я, 2-й Киргизской, Белорусской. С сегодняшнего дня на федеральной трассе М4 Дон в Ростовской области изменится схема движения. Ограничения, связанные с проведением реконструкции дороги, сообщили в автодоре. Для транспорта закроют съезды с развязки и мост на 969-м километре трассы в районе хутора Русско-Прохоровского Красносулинского района. Объезд будет организован через транспортные развязки на 960-м километре возле хутора Холодный Плес, на 964-м километре возле хутора Михайловка и на 993-м километре в районе поселка Аютинского. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, учитывая изменения в организации движения. Компания Grand Service Express отменила поезд номер 483-484, возивший пассажиров из Таганрога в Керчь и обратно. Об этом сообщили пресс-службе перевозчика. Поезд Таганрог-Керчь отменяется. Поезд больше не будет курсировать, начиная с 17 июня из Керчи, начиная с 18 июня из Таганрога. Те пассажиры, которым нужно доехать до Таганрога, могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов. Кроме этого, они могут вернуть билеты на отмененный поезд без удержания сборов. Правительство дополнительно направит регионам почти 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом первого типа. В частности, речь идет о системах непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. О курсе валют: доллар 71 рубль 91 копейка, единая европейская валюта 82 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: В Москве 8.38. Как спалось? Ребята, всем бодрого утра от первой смены. Саша и Рита на местах. Мы решили в вопросе узнать, случалось ли вам проспаться ночью и долго потом не засыпать. Было 4 варианта ответа. Мы собрали всю информацию о вас. И она нам очень пригодится в игре «Особое мнение».
1: Ребята,
0: через 5 минут.
1: Сыграем буквально уже очень скоро. Конечно, не просто так. Всегда дарим подарки. Есть возможность выиграть умную колонку. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Очень ждем. Звоните.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.

0: особое мнение.
1: И на связи у нас человек, который, ну, наверняка уже давным-давно проснулся и готов к бою. Анна из Иркутска на связи. Здрасте. Анна, вы нас слышите? Все хорошо?
2: Алло.
3: Так.
1: Алло, приветствуем. Так, есть у меня ощущение, что я приветствую. Здрасте.
3: Алло.
1: Кто у нас на связи, да?
2: Алло.
1: Да, алло, здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Да, как вас зовут?
2: Вы со мной разговариваете сейчас?
3: Да, конечно, с вами.
1: Да, с вами. Как вас зовут? Вы в эфире.
2: Меня Игорь зовут.
3: Игорь, здравствуйте.
1: Да, Игорь.
3: Это называется Игорь. А где Анна? Ну что же, будем играть с Игорем тогда,
1: получается.
3: Да,
1: Игорь. Итак, у нас был вопрос в соцсетях. Случалось ли вам просыпаться ночью и долго не засыпать снова? Мы дали 4 варианта ответа на выбор людям. Никогда и изредка.

0: Причем здесь как будто бы все очевидно. Изредка 63%, но здесь я тоже за них проголосовал, это как будто бы даже было ожидаемо.
1: 29% у нас сказали, что просыпаются постоянно. Вот такие у нас ребята легко возбудимые и нервные.
0: И дальше была битва 5,3%. С результатом 5% побеждает вариант.
1: Никогда. Спят как суслики просто.
0: Счастливые люди.
1: И наших 3%, чтобы поесть вместе со мной, просыпаются и кусь делают небольшой ночной.
0: Это именно тот вариант, который нужно было выбрать. Самый непопулярный для того, чтобы выиграть умную колонку. Но сегодня у Игоря не получилось. Это значит, что Игорь будет дозваниваться с снова.
1: Тем
0: и
1: более
0: в следующий
1: у него, видите,
0: раз
1: получилось прорваться через Анну и прийти к нам в

0: Я вот думаю, это ты меня
1: замечталась.
0: Не перебиваешь?
1: Не перебиваю.
0: Или Иванушек.
1: А ты когда каждый раз обышу начнешь говорить, я никогда не перебиваю из уважения.
0: Конечно же. Ты же еще будешь экзамены потом сдавать.
1: Да-да-да.
0: Отличник по моим бывшим.
1: Итак, первые 3 года отношений. 5 вопросов. Завершение отношений. Топ-3 вопроса.
0: Диплом выдается красный с отличием. Александр.
1: Люди работают близкие, как вы понимаете, знают друг о друге очень многое. Ну, а мы что? Мы продолжим нашу первую смену с игрой «Что, где, когда». Да, в ближайшее время нам понадобится капитан, который умеет играть серьезно и который желает выиграть денег. Также, продолжая чемпионат мира по футболу, уже только о нем можно взять и поговорить в нашем физкульт-привете. Это будет буквально минут через 15-20.
0: И, конечно, мы сегодня говорим о том, о чем вы чаще всего думаете, когда просыпаетесь утром или, может быть, перед сном. Об этом обязательно пишите нам в соцсетях, а мы как прочитаем все это в эфире.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Зубест знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
11: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
10: Собираемся, дорогая!
11: В столовых застолье. Как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
13: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
14: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
15: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
16: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.

0: Приятнее всего просыпаться под любимые хиты. Мы на Retro FM это знаем. Первая смена. И подготовили для вас супер подборку. И, как всегда, новости в начале часа от Вадима Ривмана. Сосредоточимся.
1: Да, подготовил, расскажу. Доброе утро. Итак, Москва и Нью-Дели проведут новый раунд обсуждений по запуску безвизового режима для туристических групп. Об этом сообщил посол Индии в России Винай Кумар. При этом в Минэкономразвитии России отметили, что согласование этого вопроса идет непросто. Одна из основных проблем, которая тормозит согласование, это отсутствие масштабного опыта у Индии по установлению безвиза с другими странами. Нью-Дели предоставляет визы бесплатно, однако сама практика безвизового режима не так распространена. Возбуждено уголовное дело по факту пожара в пятиэтажке в Самаре. По предварительной версии правоохранителей, пожар в самарской пятиэтажке начался ночью из-за взрыва бытового газа. 2 человека погибли, еще 12 пострадали. Работы по ликвидации последствий возгорания в многоквартирном доме в Самаре временно приостановлены из-за угрозы обрушения здания. К концу лета курс доллара может подняться к отметке 80 рублей. Такой прогноз в беседе с газетой «Ру» дал эксперт Андрей Смирнов. Среди факторов, которые будут влиять на рубль летом, Смирнов выделил цены на нефть и газ, объемы экспортной выручки, операции Минфина на валютном рынке, сезонный спрос на валюту в отпускной период и решение Банка России по ключевой ставке. По словам финансиста, высокие цены на энергоносители пока остаются аргументом в пользу сильного рубля. При этом эффект от роста спроса на валюту в сезон отпусков может оказаться ограниченным благодаря увеличению нефтегазовых доходов, заключил Смирнов. Июнь в столичном регионе может на 50-80% превысить норму осадков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, изнуряющей жары в этом месяце больше не ожидается, а вторая половина июня прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой. Сегодня, например, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, после обеда пройдет дождь, в некоторых районах ожидается гроза, днем в столице воздух прогреется до 21-23 градусов. Ну и последнее. В Китае роботы вышли на улицы с протянутой рукой. В сети набирает популярность видео, на котором андроид просит милостыню. Железный попрошайка привлекает внимание фразой «У меня разряжается батарея, пожалуйста, помогите». И прохожие охотно кладут деньги в миску для подаяний. Люди шутят, что сами бездомные уже начали использовать андроидов вместо себя, так как они работают лучше. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: на Retro FM.
1: Вот так начинается война машин, да? Теперь уже из этих мест роботы нас выселяют. С протянутой рукой стоят на улицах Китая.
2: Мне нравится железный попрошайка. Это тот, который просит и не останавливается, пока ему не дадут денег.
1: Да, с железным стержнем. Угу. Ну, получается, у Курского вокзала теперь зазвучит по-другому. Ну, наверное, с помощью нейросети. Как, например?
2: Как звучит да. попрошение?
1: На их.
2: А там по-разному, понимаешь? Там, смотря кто идет, он же может менять еще и голоса, и манеру. А раз еще и где-то сделать, и я тогда точно подам.
1: Да. Ну что, ребят, первая смена на Retro FM продолжается. У нас что, где, когда случится совсем скоро. Дозванивайтесь в нужный момент по сигналу ведущих. Ну и, конечно, лучшие хиты, проверенные временем. А начинаем мы просто с топа. Modern Talking прямо сейчас.
0: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Чего нам ждать от этого понедельника, 15 июня? Гороскоп. Сегодня хорошо наблюдать, прислушиваться и замечать, а не действовать напролом. Вечер даст возможность побыть с теми, кто дорог.
2: Овнам слова, произнесенные с добрыми намерениями, заложат основу для конструктивного диалога.
1: Тельцы, задайте себе вопрос. То, к чему вы стремитесь, действительно ваше или нет?
2: Близнецы, воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы обозначить цели, пусть даже незначительные.
1: Раки, сегодня лучше не форсировать процессы. Пусть события развиваются своим чередом.
2: Львы, что вообще? Общение с людьми из вашего круга сегодня начнется заново, даже если внешне все выглядит как обычно.
1: Девы, в первой половине дня ощущение цели и новых задач будет более правдивым, чем в вечернее время.
2: Весы, посмотрите на старую проблему под другим углом, скрытая деталь перепишет весь сценарий.
1: Скорпионы, день может принести вам некоторый дискомфорт, но у вас все ресурсы, чтобы выстоять.
2: Стрельцы, сегодня важно удержать свою позицию и надо услышать чужую в то же время.
1: Козероги, правильный тон сегодня задаст физическая активность.
2: Водолеи, вас настало время смелых решений, обычные методы не сработают, делайте ставку на креатив.
1: Рыбы, звезды советуют окружить себя красивыми вещами, запахами и звуками.
2: И, конечно же, спортом, потому что сейчас-то там самое интересненькое на чемпионате. А что именно, Саша вам расскажет через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: 9.14 в Москве. Время спорта. Ну, конечно, начнем с главного события последних дней. Это чемпионат мира по футболу 2026. В очередных матчах что произошло, рассказываю. Германия просто растерзала Кюрасао. 7-1 счет. Да, такое редко случается на чемпионатах мира, но все же случилось уже в самом первом туре. Нидерланды на 88-й минуте упустили победу над Японией 2-2. Вот это был красивый матч по событиям. Кот-д'Ивуар на 90-й вырвал победу Эквадора 1-0. Тоже была интрига. Но Швеция разгромила Тунис со счетом 5-1. Еще отмечу, что накануне Бразилия не смогла одолеть Марокко. Там зафиксирован счет 1-1. А что посмотреть сегодня? Испания Кабо-Верде. Да, для всех фанатов испанского футбола. Не пропустите, в 19.00 сегодня состоится матч. А в 22.00 Бельгия померится силой с Египтом. Напоминаю, чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. И действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Еще немного о футбольных новостях, в данном случае трансферы. «Зенит» предложил 20 миллионов евро за бразильского форварда Филиппе Аугусто из Трабзонспора. «Спартаку» и ЦСКА интересен Бориска. Доступные голкипера Балтики, отмечу, 180 миллионов рублей. Решатся ли москвичи? Наверное, скоро узнаем. Ну и в завершении еще одна новость, которую могли за чемпионата мира обойти стороной, но нет. «Каролина» победила «Вегас» в шестом матче серии и выиграла Кубок Стэнли. Во второй раз в своей истории, первый раз это было в 2006-м. Самое главное, наши ребят, наши парни из Свечников, Никишин и Кочетков впервые стали обладателями Кубка Стэнли. И таким образом россияне выигрывают трофей в 11 сезонах подряд. Ни одного года без наших не обходится. Ну что, поздравляем наших хоккеистов. Желаем всем классного футбольного просмотра. Сегодня не пропустите испанцев в 19.00. Но сейчас не про Испанию, сейчас немного Франции для всех, настроенных на Ретро-ФМ.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Мне кажется, это самая элегантная экранизация истории про Деда Мазая и Зайцев, да? Ну, как-то пересчитывает своих пассажиров, да.
1: Раз, два, три, четыре. А сейчас расскажу про главного Зая футбола. Это единственный раз, мне кажется, когда у нас с тобой, да и у всех, есть общий краш. Конечно же, это Дэвид Бекхэм.
0: Да, хорош
1: и
0: парень.
1: И вот что случилось. Он получил свою звезду на Аллее Славы в Голливуде. Футболист.
0: Но не благодаря ролям.
1: Конечно же.
0: Например, «Игре престолов», а?
1: А, потому что он вообще, кстати, первый футболист, который удостоился звезды на голливудской аллее славы.
0: Тоже голливудская или болливудская?
1: Точно приехать.
0: Давай так почуть, пожалуйста.
1: Там недалеко. В общем, ее на самом деле присвоили в знак признания его карьеры, которая позволила ему, ну, как мы все знаем, выйти за рамки мира профессионального футбола и стать выдающейся фигурой и в мире моды, и стиля, и жизни, и поп-культуры.
0: И в мире Виктории.
1: И в мире Вики.
0: Одной очень известной.
1: Вот. Ну и он вообще сам говорит, что это сюрреалистично для него, потому что, ну, много было приятных моментов, но вот получается в Лос-Анджелесе звезду на всемирно известной Аллее Славы. Это поистине невероятно. И я сразу вспоминаю вот этот ролик, который завирусился, когда, типа, мы и Дэвид Бекхэм, когда он просто там каких-то кур разводит.
0: Да-да-да, он же еще тот фермер.
1: Что-то, да. Вот так вот, скромный, но со своей звездой.
2: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем мы сегодня общаемся на тему, о чем вы чаще всего думаете, когда просыпаетесь утром. И еще иногда уточняем, а перед сном о чем думаете, какие мысли вам помогают хорошо засыпать и просыпаться в отличном настроении, чтобы настраиваться на целый большой, длинный, продуктивный день.
2: Так, ну клянусь, у меня вопросы. Не только клянусь, но и к Юре Гурьянову.
1: А, я думал, ты клянешься за что-то.
2: Клянусь, будет вопрос.
1: Да, клянусь хитами А, Б. Сегодня я буду вас только радовать и бодрить, да?
2: Святым не клянемся, ты что? Значит, приветик, первая сменушка. В моем будильнике с утра поет Юрочка Гурьянов. Вот услышу его голос, и сразу настроение на все 1000%, и сразу мысли в голове рождаются позитивные. Раньше будильник терпеть не могла, а теперь обожаю. А еще включаю Ретро-ФМ, и всю жизнь прекрасно. Спасибо вам, что вы у нас есть. У меня большие вопросы.
1: Ты думаешь, что тебя сейчас не пишут? Ты думаешь, твой рэп не используют для того, чтобы просыпаться?
2: Понятно,
1: Маргарита,
2: понятно.
1: Задумайся.
2: Мы узнаем, где он там выступает. Сейчас придет попозже, все уточним.
1: Владимир пишет: доброе утро. Ничего необычного, все как всегда. Перед сном фильм смотрю часиков до 2 ночи, а утром опять не выспался. И вот так каждый день по кругу.
2: Андрей пишет: обычно мои тараканы перед тем, как заснуть, устраивают разбор полетов. Классно повеселились. Ну, а с утречка начинают. Зачем? В общем, дальше идут какие-то непереводимые слова.
1: Да, а вот здесь очень интересное обсуждение. Мы говорили о том, что да, очень резкие такие мелодии, громкие, они могут приводить к тахикардии. Так вот, то есть, когда я просыпаюсь под Iron Maiden, я рискую приплюсовать к своей гипертонии еще и тахикардию. Понял, перехожу на Вагнера и другую классику. И сразу несколько хитов таких классических, успокаивающих, инструментальных. Прекрасно.
2: Ой, смотрите, сейчас Александр нашел какой-то трынь и сделал нам...
1: Тоже,
2: слышите?
1: Да. Вставай, малыш, вставай.
2: Просыпайся.
1: Да. Ты уже и так опоздал на 1.5 часа на работу.
2: Так, Мария пишет: здравствуйте, я ложусь спать и думаю о философии, об эстетике, а в голове только музыка из аниме Space Cobra Secret Desire от композитора Йоко Маэно. И, о боже, это прекрасно, думать о чем-то прекрасном.
1: Красиво. Николай пишет: лето, сплю с открытым балконом. Сегодня проснулся до будильника от запаха борща. Кто-то в доме жарит, варит так, что в комнате пахнет, как на кухне. Проснулся с мыслями: ну ничего себе, кто-то решил позавтракать.
2: Борщиком, как хорошо вообще.
1: Восстанавливает отлично. Будем ждать новое сообщение о том, как кто пробуждается, какие мысли первыми приходят. И самое главное, вот какие больше всего помогают отлично провести этот день. Вот такой секретный рецепт разгадываем вместе и ждем вашей версии в соцсетях. Ну, какой-то секрет у него есть. Наверное, курсы валют проверить. Вадим Ривман с новостями, вечно бодренький.
3: Это будет обязательно тоже, но начну с главной мировой новости. США и Иран пришли к соглашению, стороны подписали мирное соглашение, объявили о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов. Штаты снимут нефтяные санкции с Тегерана. Также Вашингтон обещает не наращивать силы на Ближнем Востоке. Иран, в свою очередь, подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется не создавать ядерное оружие. Минспорта России планирует вовлечь 30% людей с инвалидностью в спорт и физкультуру. Планы включены в проект концепции развития адаптивной физкультуры и спорта в России на период до 2030 года и перспективу до 2036. Как пишут сегодня ведомости, к 2030 году должна увеличиться и доля спортивных сооружений, приспособленных к занятиям людей с ограниченными возможностями. В Армении протесты. Тысячи людей собрались у центра избиркома, где объявили окончательные итоги парламентских выборов. Вход в здание перекрыли силовики. Теперь оппозиция намерена оспаривать результаты в Конституционном суде. Голосование, напомню, состоялось 7 июня. Победила партия премьера Пашиняна «Гражданский договор». Позже ЦИК вынужден был объявить перерасчет буквально на каждом 4-м участке. Но по итогам больше всего голосов добавили тому же «Гражданскому договору». У него теперь 64 места в парламенте. 41 кресло разделят блоки «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и «Армения» Роберта Кочеряна. В Швейцарии проходят массовые беспорядки из-за саммита G7. На улицах Женевы десятки тысяч человек, антиглобалисты, представители профсоюзов, защитники климата и национальных меньшинств. Жгут костры, автомобили, бросают в полицейских камни, бутылки, те отвечают слезоточивым газом и водометами. Саммит стартует сегодня. сегодня во французском городе Эвиан, это совсем рядом на южном берегу Женевского озера, в Эвиане экстраординарные меры безопасности. Россияне стали чаще расплачиваться наличными после многих лет роста безналичных расчетов. В апреле-мае доля таких платежей выросла до 30% против 25% годом ранее, а об этом пишут сегодня «Известия». Одновременно увеличивается и объем наличности в экономике. По данным ЦБ, в апреле он достиг 20 триллионов рублей, увеличившись за год на 14%. Эксперты связывают тренд с ростом издержек малого бизнеса, перебоями мобильного интернета и стремлением части россиян хранить сбережения в наличной форме. И еще назову курсы валют. Доллар 71.91, евро 82.97. Далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Те минуты на Ретро-ФМ, когда даже самые веселые и несерьезные люди становятся капитанами, становятся героями, которые бросают вызов и за 60 секунд находят правильный ответ, да еще и деньги за это
1: такой
0: получают.
1: Джек Воробей от интеллектуального
0: капитаны
1: шоу.
0: Капитаны Джеки Воробей. Итак, капитанов надо пригласить.
1: Друзья, капитаны, пожалуйста, звоните нам. Ну, знаете, мы ждем и, значит, интеллектуальных, как мы сказали, и азартных, и, главное, честных, чтобы вместе с нами сразиться в нашей самой серьезной игре «Что, где, когда». 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru.
5: Реклама.
6: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
8: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию морскую на этой неделе.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю.
11: Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Летние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. Точное московское время 9:44. Вот сейчас может быть серьезно, потому что это игра, в которой капитан возглавляет наше трио. И затем, я надеюсь, играет честно. Да, это самое главное правило игры, потому что, ребят, мы все понимаем, что живем в век интернета, но деньги мы вручим только тому, кто вместе с нами в течение 60 секунд будет рассуждать, будет приводить какие-то аргументы. Да, и если мы поймем, что игрок честно, да, участвовал в этой игре, то тогда все будет нормально. Ну что, попробуем связаться с капитаном. Андрей, вы на связи. Доброе утро.
2: Андрей, мы слышим, что кто-то там есть.
1: Ну да-да-да, как будто шепот какой-то пробивается. Андрей, вы с нами? Если да, дайте понять. Так.
3: Алло.
1: Алло, здравствуйте. Все, вы в эфире. Как вас зовут?
3: Меня Анна.
4: Анна. А у нас главное на А. Знаете, такое правило. Андрей, Анна, нам главное человек, чтобы был хороший.
1: Да-да. А вы из какого города, Анна, чтобы мы знали?
3: Иркутск.
1: Иркутск. Отлично. Все, супер. Что ж, Ань, будьте на связи, точнее, даже не будет, а вы активно проявляйте себя, потому что в течение 60 секунд нам нужно будет ответить на вопрос. Я думаю, не будем тянуть время, разве что скажу, 6 тысяч рублей сегодня на кону. Играем честно. И, капитан Анна, давайте вместе послушаем вопрос.
5: В старину наши прабабушки ткали льняное полотно сами. Но перед тем, как ткать, им нужно было напрясть много пряжи. Так они и пряли ночи напролет. Внимание, вопрос. А для чего наши прабабушки перед тем, как прясть, иногда ставили перед собой блюдечко с клюквой?
1: Так. Ань, есть какие-то мысли сходу?
3: Ну, наверное.

0: Кто-то им помогал в этом? Да нет, вряд ли. Сидели и пряли. Что еще может быть?
1: Так, что еще? Есть еще чуть-чуть времени.
2: Насекомых, наверное, клюква отгоняет каких-то, чтобы не мешались.
0: Так, вот как мысль, может быть, да честно говоря, точно не уверен в этом, но как мысль засчитана. Ань, вам как капитану сейчас нужно будет определиться с версией. Несколько прозвучало, не знаю, парочку мне даже нравится. И теперь, внимание, вопрос. В старину наши прабабушки ткали льняное полотно сами, но перед тем, как ткать, им нужно было напрячь много пряжи. Так они и пряли ночи напролет. Внимание, вопрос. А для чего наши прабабушки, перед тем, как прясть, иногда ставили рядом с собой блюдечко с клюквой? Ань, какая версия у нас будет?
2: Я думаю, что все-таки взбодриться.
0: Отлично. Принимается. Или... Мне кажется, мы тоже были за эту версию. Да. Давайте послушаем правильный ответ.
3: Внимание, правильный ответ. Для того, чтобы льняная нить была прочной, хорошо скрученной и ровной, наши прабабушки смачивали ее слюной, а клюква вызывала повышенное слюноотделение.
0: Не просто взбодриться, слюноотделение. Интересно, вот мы представляли, да, когда клюкву съедаешь, что нам казалось бодриться, чтобы не заснуть ночью, да? А когда это же кислятина, и сразу слюна идет. Ну, тут надо знать, видимо, как процесс-то происходит.
1: Одну часть отгадали, а вот дальше не пошли.
0: Тем не менее, Ань, спасибо, и мы точно уверены в нашем капитане, что капитан играл честно. Мы это уважаем, любим и всячески, приветствуем.
1: Поддерживаем и ценим, и напоминаем, что возглавит нашу команду может любой из вас. Мы ждем участников в следующей игре уже завтра. И главное, ребят, телеверсию летних игр вы сможете увидеть в ближайшие выходные.
3: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что? Где? Когда?» на Ретро-ФМ.

0: Но если кто-то еще не посмотрел фильм про Майкла Джексона в кино, сообщаю. Вот буквально вчера был и по-прежнему идет. Да, в кинотеатрах. Сходите. Я еще не смотрел.
1: Я тоже, честно, не смотрела.
0: Я хотел с сыном на другой фильм. Да, но те, кто был, в том числе наш звукорежиссер Александр, все максимально рекомендую.
1: Я оправдаюсь. Мы были с друзьями в выходные, сидели вместе, ели. И такие, давайте фоном что-то включим. И я говорю, не-не, ну такое фоном нельзя.
0: Конечно, здесь надо смотреть, вдумываться, да, и вживаться в эту историю, представлять. И снят действительно качественно. Ладно, это что касается Майкла Джексона. У нас тоже есть большие планы на следующий час. У нас будет обратный отчет. Игра, в которой нужно соображать на скорость, и можно выиграть смарт-часы.
1: И, конечно, мы продолжим говорить по нашей теме. Мы сегодня обсуждаем, вот о чем вы чаще всего думаете, когда просыпаетесь утром или, может быть, перед сном. Пишите нам во все соцсети, голуби отправляйте. Мы все поймаем, все прочитаем.
0: И еще отдельно обещаю рассказать интересную историю про магию вот этого утреннего состояния и как ее можно использовать для себя, для жизни, для каких-то важных решений и открытий. Буквально минут через 15 обязательно эту тему поднимем. Ну и, конечно, ваши сообщения свежие из соцсетей почитаем с удовольствием.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
10: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные дни еще будут поверь.
2: Воровайки.
12: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
13: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
14: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
13: А что можно выиграть?
14: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
15: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте проведения, уточняйте у сотрудников столовых.
7: Ретро-ФМ.

0: столице 10.00. Отличный понедельник. Ну, когда вместе и с хитами, всегда так. Ретро FM, первая смена. Давайте новости узнаем. У нас есть специальный человек. Вадим Ривман. Просим.
1: Расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, все банки могут включить в так называемый белый список уже осенью. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По словам парламентария, он обратился с соответствующим предложением в правительство и в Центробанк. Аксаков подчеркнул, что сейчас при ограничении интернета очень небольшое количество банков могут предоставлять россиянам свои услуги. Это неправильно и несправедливо, отметил депутат. Напомню, белый список – это перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в период отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов, среди них соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы. В Севастополе ускорили процесс получения QR-кодов для покупки топлива. Власти сократили до 2 минут время выдачи QR-кодов в чат-боте на покупку топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели ограничение на продажу топлива 20 литров на человека, а с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму. В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, осужденных за педофилию. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Анастасия Удальцова. В своем обращении парламентарий предложила ввести для таких осужденных дополнительные механизмы учета и надзора. Кроме того, депутат считает необходимым наладить взаимодействие между правоохранительными органами, образовательными учреждениями, органами опеки и другими профильными службами. Центробанк России уже 19 июня может снизить ключевую ставку до 14%. Замедление инфляции, крепкий рубль и охлаждение экономики позволяют регулятору смягчить политику. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Осторожное снижение ставки или сохранение текущей – это наиболее вероятные варианты решения регулятора. Ну и последнее. Кот сорвал финал спектакля и стал звездой. Во время показа «Ромео и Джульетта» театра «Имперский русский балет» в Турции на сцену вышел рыжий кот. Все дело в том, что в Турции коты могут абсолютно свободно перемещаться, где захотят, поэтому животное оказалось на сцене. Внимание зрителей тут же переключилось на кота, а из зала послышался смех. В трагический момент, когда Ромео умирал, раздались аплодисменты. Как сообщается, справиться с такой нестандартной ситуацией российским артистам балета удалось благодаря высокому профессионализму. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!
0: Столица 10.03. Знаешь, а мне жалко. Мне жалко артисты, которые старались 2-3 часа вели к этому трагическому моменту знаменитого сюжета, и потом хоба, котик Ромео, да, за волосы схватил. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и укладке, или
2: Ромео,
0: что там было на голове.
2: Коте и Джульетте.
0: Да, ну что, ребята, у нас обратный отчет будет в игре, этой можно выиграть смарт-часы. Мы продолжаем общаться о самых первых мыслях с утра пораньше, которые у вас появляются в голове, которые настраивают вас на счастливый, удачный день. Ну и, конечно же, актуальные новости тоже обсудим.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Понедельник, 15 июня, напоминаем. Сегодня хорошо наблюдать, прислушиваться и замечать, а не действовать напролом. Вечер даст возможность побыть с теми, кто дорог.
2: Овны, слова, произнесенные с добрыми намерениями, заложат основу для конструктивного диалога.
1: Тельцы, на вы задайте себе вопрос. То, к чему вы стремитесь, действительно ваше или нет?
2: Близнецы, воспользуйтесь сегодняшним днем, чтобы обозначить цели, пусть даже незначительные.
1: Раки, сегодня лучше не форсировать процессы, пусть события развиваются своим чередом.
2: Львы, что-то в общении с людьми из вашего круга сегодня начнется заново, даже если внешне все выглядит как обычно.
1: Девы, в первой половине дня ощущение цели новых задач будет более правдивым, чем в вечернее время.
2: Так, весы, посмотрите на старую проблему под новым углом, скрытая деталь перепишет весь сценарий.
1: Скорпионы, день может принести вам некоторый дискомфорт, но у вас все ресурсы, чтобы выстоять.
2: Стрельцы, сегодня важно удержать свою позицию, одновременно надо услышать чужую.
1: Козероги, правильный тон сегодня задаст физическая активность.
2: Водолеи, у вас настало время смелых решений, обычные методы не сработают, делайте ставку на креатив.
1: Рыбы, звезды советуют окружить себя красивыми вещами, запахами и звуками.
2: А еще здесь советуют проснуться в этот понедельник в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На ретро-ФМ.
1: Нет, этого утра нам еще недостаточно. Саша, Рита на местах, хиты скоро к нам вернутся, но давайте минутку поговорим.
2: Печальная новость. Ну, как сказать, с одной стороны, сумку из кожи тираннозавра никто не хотел покупать на аукционе.
1: За что ж вы так?
2: Потому что Тирекс не продается. Он только для маленьких девочек и мальчиков. Короче, ее пытались продать на аукционе в Париже. Оценили в 300-500 тысяч евриков. Ну, каких-то там,
1: ну,
2: да?
1: Нормально, миллионы, да, квартира.
2: А предложили лишь 150. И теперь аксессуар пробуют продать в Амстердаме. Ну, сказали, ну, нам, ну, полмиллиончика евро. Ну, очень надо.
1: А там прям взяли тираннозавра и отчекрыжили так вот этот кусочек,
2: слушай,
1: да?
2: Слушай, не совсем так. Сумку создал польский бренд.
1: Вот
2: она
1: интересно,
2: сделана,
1: да,
2: из белка, который синтезировали из останков тираннозавра Рекса. Ну и вообще удивительно, что хоть кто-то предложил 150 тысяч евриков. Потому что мне кажется, это только дети должны принести. У меня вот есть желтая бумажка.
1: Пап, ну у тебя что, 30 миллионов? Нет, да. Хочу сумочку. Но здесь дочь тогда должна просить, да?
2: Ну я не знаю, кто им пользуется.
1: Ну пацан же не попросит сумочку. Я так понимаю, что там более аксессуар похож на женскую сумку, да?
2: Но с другой стороны, из Тирекса, понимаешь? Ну а мало ли что там еще носить.
1: Если ты по жизни хищница,
2: болтики,
1: тогда это
2: гаечки.
1: Сумка для тебя. Надо было такой им джингл сделать. Кто знает, может там и 250 насобирали.
2: Сейчас
1: а так...
2: вырежем.
1: 150, все, ребят,
2: и
1: до свидания.
2: Отправим.
0: На ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы задали вопрос, о чем вы чаще всего думаете, когда просыпаетесь утром? А ведь некоторые мысли могут быть по-настоящему гениальными. Вот хочется напомнить историю про Сальвадора Дали и его метод ключа. Художник практиковал такой микросон. Угу. Он садился в кресло, зажав между пальцами тяжелый железный ключ. На пол ставил металлический таз, и как только он засыпал, получается, пальцы разжимались, ключ падал в таз с страшным грохотом и будил его. И Дали утверждал, что вот именно в эти секунды полу сна, да, ему приходили самые гениальные образы. И этот вопрос, кстати, вот про Дали у нас с тобой был как-то в «Что, где, когда». Нужно было разгадать, зачем он брал железный ключ, да. Ну вот такой интересный метод гения. Кто хочет, попрактикуйте.
2: А вот Владимир говорит, что просыпается не от ключа, а от кошачьего гипноза. И внутренний голос постоянно шепчет: «Покорми кота».
1: Сергей делится очень коротко. Практически фразы Ипполита. Практически каждое утро: «Ой, ну и гадость. Какая гадость эти ваши 6 утра».
2: Да,
1: не
2: понимаем.
1: Все согласны с Сергеем, да. Ну, видишь, есть жаворонки, есть совы, что уж там говорить, да все разные.
2: Светлана пишет: «Доброе утро, страна. А я сплю, и мне снится, что я хочу спать». Светлана, Сахалин нам написала.
1: Виктория, прямо противоположно к предыдущим ораторам: «Доброе утро. Перед сном ни о чем не думай, легла и заснула. А по утрам просто радуюсь каждому дню. А еще, если солнышко светит и птички поют, думаю, какая красота». Вот он, оптимист по жизни.
2: Так, засыпаю и думаю, как бы на следующий день проснуться. Проснулся и думаю, как хорошо, я жив. Значит, то же самое сообщение, но немножечко более такое, в лоб как бы.
1: Хорошо. Да, ребят, ну что, спасибо большое за ваши версии. Мы желаем всем приятного пробуждения, особенно тем, кто вот только-только продирает глаза. Вы зайдите в соцсети, почитайте, да, что люди советуют, делиться историями, как кто просыпается и насколько это помогает дальше в планировании дня. Ну, а у нас, что касается планов, будет игра «Обратный отчет». Обсудим актуальные новости и, конечно, хиты. Хиты, бесконечные хиты, проверенные временем.

0: Это красотка Ингрид в ритме танго на Retro FM. Не знаю, когда я слушаю Ингрид, у меня какое-то отпускное исключительно настроение. Наверное, благодаря великолепному круизу Retro FM и ее потрясающему выступлению, тому, как она общалась со всем залом. Но поговорить сейчас хотелось бы совсем не про отпуск, а как раз-таки про работу и про напряженные будни. И про тех, кто нас напрягает в эти будни. В общем, классная идея от одного программиста из Индии, который вычислил своего главного раздражителя на работе.
1: Кто это?
0: В этом ему помог фитнес-браслет. Что он делал? Короче, он создал программу, подключил умный браслет к рабочему календарю и хотел узнать, вот кто из сослуживцев его больше всего бесит на нудных планерках. Алгоритм сравнивал сердцебиение айтишника, соответственно, вот до и после совещаний. Там всего где-то 18 встреч прошло, то есть, ну, не прям большая выборка, да, определенная. Так вот, главным раздражителем, чемпионом по порче нервов оказался один менеджер из рекламного отдела. А вообще у него целая турнирная таблица с очками, знаешь, была. Я думаю, что в конце надо было еще наградить, там, знаешь, там, золото, серебро, бронза, потом речь победителя вот этого менеджера из рекламного отдела.
1: Который...
0: Я благодарю большое, да-да, за это внимание. На этом месте должен оказаться не только я, а еще мой директор рекламного отдела, который напрягает меня, а я напрягаю вас, уважаемый айтишник, да? Ну, вообще, идея прикольная.
1: Хорошая идея. У тебя есть часы такие? Смарт-часы?
0: Да, есть смарт-часы, пульс, которые измеряют, вот, но до этого еще не додумался. Думаешь, надо принести?
1: Давай попробуем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным с председателем КНР Си Цзиньпином планируется на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Напомню, 19-20 мая проходил официальный визит Путина в Китай, в рамках которого состоялись переговоры с Си Цзиньпином. По окончании визита российский лидер пригласил председателя КНР посетить Россию в следующем году. С сегодняшнего дня в Ростовской области начнется ремонт моста на 969-м километре федеральной трассы М4 Дон возле города Зверево. Из-за работ по обновлению дорожного покрытия проезд через него закроют. Чтобы попасть в нужные места, госкомпания «Автодор» рекомендует водителям использовать три альтернативных съезда и разворачиваться на 960-м километре возле поселка Молодежный, на 964-м километре в районе Михайловки и на 993-м у поселка Аютинский. После завершения работ дорогу расширят до 6 полос, построят дополнительные мосты и развязки. В Ростове-на-Дону в этом году планируют отремонтировать дорогу на улицах Сарьяна-Мясникова. Как сообщили в региональном правительстве, на плохое состояние покрытия поступали многочисленные жалобы от местных жителей. Протяженность проблемного участка 2,5 километра. Средства на работы выделят из Дорожного фонда Ростовской области. Предварительная стоимость свыше 80 миллионов рублей. В ходе ремонта на объекте снимут старый асфальт, уложат 2 новых слоя покрытия, приведут в порядок тротуары и люки. Завершить обновление полотна предполагают до 1 декабря. Одно из самых посещаемых мест Донской столицы обзавелось современной цифровой инфраструктурой. Теперь посетители парка имени Максима Горького могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. О запуске публичной сети рассказал глава города Александр Скрябин. Чтобы обеспечить устойчивое покрытие на внушительной территории зеленой зоны, специалисты смонтировали 10 комплектов оборудования для раздачи сигнала. Зона приема охватывает самые востребованные у ростовчан и гостей города локации. Перечень попали. Главные пешеходные аллеи, пространство вокруг центральной эстрады, сектор с аттракционами, а также обзорная площадка. О курсе валют: доллар 71 рубль 91 копейка, единая европейская валюта 82 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, 10:37, точное московское время. Я тут заметил краем глаза, директор на работу пришел. Давай, так, обратный отчет, репетиция. 10 секунд и 3 причины, по которым директор может прийти на работу раньше времени. Пошло время.
1: Он не спал, так. Он переживал за команду.
0: Так.
1: Он что-то перепутал и пришел раньше.
0: Вот это очевиднее, да? Что-то с часами. Ладно, ребята, у нас в игре обратный отчет, мы задаем вопросы, и нужно давать очень быстрые, четкие ответы. Если все получается, то мы вручаем вам смарт-часы от Retro.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: Игра, которая проходит на самой большой скорости. У нас в первой смене на RetroFM. И участвовать в ней будет Андрей из Санкт-Петербурга. Андрей, прием. Слышите нас? Так. Ну что?
2: Алло, алло.
1: Здрасте. У нас сегодня телефон приводит сюрпризы. Ну, давайте приветствовать. Да, вы в эфире. Как вас зовут? Алло, вы нас слышите? Да-да-да, мы...
3: Алло.
2: Доброе утро, Екатерина.
3: Ирина?
2: Екатерина. Екатерина.
1: Доброе утро, Екатерина. Да, из какого вы города? Да, то сегодня совсем сюрприз от связи. Из какого вы города, Екатерина?
2: Из Самары.
1: Прекрасно.
3: Ой, как хорошо.
1: Ну что ж, городу Самаре привет. Пусть всем городом болеют за Екатерину. У нас 3 раунда намечается по 10 секунд на каждый. Вам нужно очень быстро соображать и обычно чего-нибудь перечислять. Задание каждый раз меняется. Если 2 раунда успешно проходите, то получите фирменную футболку RetroFM. Если 3, главный приз – смарт-часы. Все понятно, вы настроены на победу, Екатерина?
2: Понятно, да, ура!
1: Отлично!
2: Давайте.
3: Ну что ж, тогда давайте перейдем к первому раунду. Назовите 3 литературные произведения из школьной программы. Обратный отсчет пошел.
2: «Золотая рыбка», «Евгений Онегин»,
1: еще.
2: И «Горе от ума».
1: Хорошо, а если вот из старшей какой-нибудь классики, 3-я, назовете еще одно произведение?
2: «Обломов».
1: Хорошо, прекрасно. На «Обломове» и остановимся. Что ж,
3: первое было.
1: 3 литературных произведения прозвучали, теперь пора переходить к песням.
3: Да, я вам буду сейчас, как-то так напевать, надиктовывать кусочки из песен, а вам нужно будет их продолжить. Готовы?
2: Да.
3: Тогда обратный отчет пошел. Ой, напрасно, тетя, вы лекарство.
2: Пьете, да,
3: звенит
2: там,
3: январская.
2: Что?
3: Звенит январская.
2: Вьюга!
3: Для тебя важнее сегодня я, а моря и в Африке...
2: Моря?
1: Ну, хорошо.
3: Да!
1: Хорошо, я не помню, там пьете или льете в итоге было. Но подходит и то, и другое.
3: Лекарство пьете и слезы льете.
1: Да-да-да. Что ж, давайте, наверное, перейдем к 3-му раунду. Вот здесь без подсказок. Справитесь, получите смарт-часы.
3: Ну, если что, футболку вы себя уже обеспечили.
1: Да, итак.
3: Ну что, готовы? 3-й
2: раунд
3: будет посвящен Тарантино. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать...

Давайте договоримся, что такой ситуации, как у Сергея Жукова, у нас не будет. И сегодня все письма, которые вы будете нам присылать, обязательно будут разобраны очень четко по полочкам Филичите на Ретро FM с 2 до

0: Трех, напоминаю, время, когда можно и пообщаться, и поздравить близкого человека, например, с праздником.
1: И подпеть тоже, конечно же. Вот позвонила, говоришь, поставьте, пожалуйста, знаете, какую песню? Сами спели, и потом вам ее поставили.
0: А вот насчет подпеть, да, наверное, пора представить человека, который любит это делать активно в прямом эфире. Юра Гурьянов уже пришел на работу и планка перенимает эстафетную палочку у первой смены на Ретро-ФМ. А мы, Саша и Рита, вернемся к вам завтра с удовольствием в 7:00 по Москве. Ну и я надеюсь, что с теми хорошими мыслями, которые мы сегодня обсуждали в рамках этого
1: друзья,
0: эфира.
1: Пусть все ваши мысли, чувства и действия будут хорошие. Ну а мы вернемся завтра. Давайте будем немножечко скучать друг по другу.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Да, иногда получается, главное, это даже не радость, и уж тем более не печаль, а, например, то, что находится между ними. Ну, потому что, понимаете, человек — такое создание, которое живет не обязательно в пункте А или в пункте Б. Умудряется наслаждаться, представляете, в дороге даже. Знаете, много важного и интересного часто происходит. Ну, не знаю, можно, например, радио классное послушать какое-нибудь. Так какую бы радиостанцию посоветовать? Сейчас вспомню. Есть же одна хорошая какая-то. Она же единственная. А, все, вспомнил. Ретро-ФМ называется. Вот, собственно говоря, там и крутят классную музыку. Эрика очень скоро, Владимир Высоцкий, группа Joy. И много всего хорошего. В том числе сегодня, в понедельник, 15 июня, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: I don't know, значит, я не знаю.
1: Между прочим, ничего такого плохого не вижу в том, чтобы чего-то не знать. Например, я вот волновое уравнение Шрёдингера еще со времен института не освоил никак. И ничего, живу как-то с этим. Кстати, ну вот о том, что происходит сейчас рядом вокруг нас, об этом надо знать обязательно. Да, для этого у нас есть новости. Половина 12-го в столице. С нами Дмитрий Королёв. Дим, привет.
2: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. За российскими водителями с этого дня следит искусственный интеллект. В стране заработал цифровой стандарт контроля состояния человека за рулем. Система двухуровневая. Она устанавливается на отечественных авто, а за иномарками проследят с уличных камер. Цифровой наблюдатель поможет распознать усталость, состояние алкогольного опьянения, подать сигнал тревоги и даже принудительно остановить машину. Но введение призвано снизить аварийность. В Тульской области из-за украинских атак с этого понедельника и по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев по итогам заседания оперштаба. Напомню, жилой сектор Тулы был атакован сегодня ночью. Повреждены жилые дома и коммерческие объекты. Погибли 3 человека, еще 3 пострадали. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 100% на французские вина и шампанское, если Франция сохранит налог для американских технологических компаний. По словам главы Белого дома, он уже предупредил президента Франции о возможных последствиях. Американский рынок обеспечивает около 20% мировых продаж французского винодельческого сектора. В Минздраве предложили считать молодежью людей до 39 лет. Сейчас этот порог до 35. Эксперты утверждают, что границы возраста сдвигаются вслед за ростом общей продолжительности жизни. Современный человек стареет медленнее и дольше сохраняет активность. Отмечается, по закону категория «молодежь» имеет много привилегий. Например, для молодых семей льготные ставки по ипотеке, а для предпринимателей не старше 35 лет – гранты на развитие бизнеса. Проблему постоянных затоплений в метро Лондона помогли решить бобры. В течение десятилетия одна из станций страдала от подъема уровня воды. Традиционные инженерные решения не помогали. Пару лет назад в парк по соседству завезли бобров. Животные начали строить плотины, которые удерживали воду. Затопление метро прекратилось, а в водоем вернулись рыбы и земноводные. Теперь инженеры работают над тем, чтобы использовать бобров для восстановления экосистем и возвращения природе баланса. И о валюте на этот понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Песня про гёлсов. Легендарная. Кстати говоря, одна из первых советских, где, может быть, даже первая, я не знаю, история точно не помнит, но куплет здесь полностью исполнялся на английском языке. С этим вот знаменитым Russian Girl с нарочитым акцентом. И это как будто бы сделано было специально для усиления ироничного эффекта. Но мне кажется, получилось. Мне кажется, очень красиво. На века самое главное. С нами здесь, рядом, классная музыка продолжит звучать. Очень скоро Сисикенч, Самоцветы, группа E-Type прямо на Ретро-ФМ. 11 часов и 42 минуты уже московское время.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денечки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
12: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
12: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
12: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
12: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Ну, мы же знаем, да, что вот эти две первые буквы в имени певицы Сикетч, Си, Си, это первая буква от ее настоящего имени, Каролина Катарина, а Кетч, ну, соответственно, поймать, улов. Ну, вот она нас в свои цепкие сети поймала много лет назад и не отпускает. А нам всем это нравится. Мы, собственно говоря, и разбегаться никто никуда не собирается от этой красивой музыки. В том числе и диско-песни, и много всего хорошего еще прозвучит здесь в эфире Ретро-ФМ сегодня. Понедельник, напомню, 11:56, московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИУ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: We'll be together. Мы будем вместе. Кстати, для самой певицы этот трек имеет особое значение, потому что песня стала одной из немногих в ее ранней карьере, в написании которой она сама принимала личное участие, помогала писать и музыку, и слова. Песня это про то, что даже физическое расставание не помешает настоящей любви. Ну, это как у нас с вами. Ну, вот смотрите, мы же многие друг от друга на очень больших расстояниях находимся, а связь у нас очень и очень мощная. Благодаря Retro-FM, конечно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжаю периодически выходить на связь сегодня днем. Всем нам хорошего настроения. Давайте музыки красивой пообещаю. Биджиз очень скоро. Андрей Губин и Крис Норман. Буквально через пару минут все будет прямо здесь, на Retro-FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Retro-FM.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro-FM.
6: Реклама. Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Озон.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Братья по фамилии Гибб, их было трое. Братья Гибс, получается, Биджиз на Ретро-ФМ. А у нас с вами, друзья, минутка полезной информации. Это тоже нужно, это тоже важно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Евросоюз, как сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, готовит изменения условий членства для будущих членов с рядом существенных ограничений на 5-15 лет, включая лишение права вето для Украины и Молдавии. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидата, вместе с тем в Брюсселе не раз признавали, что решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Россией. В Ростове на месяц ограничат проезд по улице Мусоргского. Об этом предупреждает городской департамент автодорог. Частичное перекрытие планируют на участке от переулка Альбяева до дома на улице Мусоргского, 4, в период с 30 июня по 31 июля. Дорожные ограничения ведут в связи с проведением работ на тепловой сети. Сильный ветер, дождь и гроза ожидается в Ростове на этой неделе. Завтра, по прогнозам синоптика, весь день будет идти дождь в сочетании с грозой. Столбик термометра покажет плюс 24, порыв ветра достигнут 11 метров в секунду. В среду осадки прекратятся, утром воздух прогреется до плюс 21, днем до 26 тепла. На реконструкцию путепровода на автодороге «Северный подъезд» в Батайску планируют направить более 3 миллиардов рублей. Завершить все работы рассчитывают примерно за 3 года. На данный момент проектирование завершено, а подготовленная документация проходит проверку. После получения положительного заключения объект планирует включить в программу дорожных работ и государственную программу Ростовской области «Развитие транспортной системы». Реализация проекта позволит обновить один из ключевых транспортных объектов, связывающих Ростов-на-Дону и Батайск. Турпоток россиян на Хайнань в Китае в период с января по май вырос на 67,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 308 тысяч человек. Об этом сообщили в АТОР. Власти острова ожидают, что по итогам этого года показатель достигнет 700 тысяч визитов. Представитель отдела международного сотрудничества Департамента культуры и туризма острова Хайнань отметил, что каждый месяц этого года остров получает заметный прирост по российскому турпотоку. О курсе валют: доллар 71, рубль 91 копейка, единоевропейская валюта 82, рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: С 1 апреля по 1 ноября, кажется, ну, по крайней мере, в Москве длится сезон летних кафе и веранд. Я все как-то пока мимо пробегаю этой красоты, но как будто бы уже нет-нет, да и да. Надо собраться. Главное, чтобы погода была не такая, как в минувшие выходные. Особенно вот эти вот ливни тропические, там уж точно не до летних кафе, которые все на свете затопили. А вообще, лето, друзья мои, даже дождями, наверное, сложно испортить. Музыка наша любимая, кстати, летняя, тоже способствует. Та самая, которая звучит здесь на Retro FM. Очень скоро Albano & Romina Power, The Doors и группа Mirage. Буквально через пару минут все будет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nastoch.com.rf. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
7: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кстати, а вы слышали в эту субботу на RetroFM программу «Юм» про Альбана и Рамину Пауэр? Как? Неужели пропустили? А я там старался, такого понарассказывал. Да ладно, я знаю, что многие слушали, но если что, вы же знаете, да, в подкастах на сайте RetroFM, в мобильном приложении, мы все обязательно бережно сохраняем, чтобы можно было переслушать любую удобную минуту. Там вообще все выпуски программы «Ю» можно найти, причем легко, потому что мы их вообще не прячем, выкладываем без остановки. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем классной музыки, всем RetroFM.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
6: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Блюдо меняется ежемесячно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: там, тики-пам, тадам, тики-пам, там. Что такое там было? Ну, почти получилось. Кармен Чо-Чо-Сан здесь на Ретро FM. Дальше тоже красиво. 13-16 минут. 13 часов, в смысле, 16 минут. Вот так это работает. Это время московское, да, в понедельник сегодня продолжим. И с ближайшего как раз-таки заикнулся, уже начал говорить. Мадонна очень скоро, также Лу Бега, да много чего еще хорошего прозвучит прямо здесь, рядом с нами. Так что не расходимся. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: Кстати, вы знали, что певица Мадонна не любит оранжевый цвет? Ну, не любит — это еще мягко сказано. Это единственный цвет, который певица, ну, прямо категорически не выносит. Никогда не увидите ее в одежде оранжевой, в интерьере где-то вот, чтобы она, не дай бог, и концертные декорации, опять же, тоже никогда не бывает у нее оранжевый. Вот мне интересно, а есть же вот, я не очень разбираюсь в этих ваших всех телефонах современных, айфонах. Вот я знаю, что самый последний и самый новый, вот тот, который оранжевый, интересно, он у нее есть? Ну, ответ как будто бы очевиден. Так, в Москве половина второго. Важные новости от Дмитрия Королева. Прямо сейчас, Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Сервисом проверки сим-карт на госуслугах россияне воспользовались 200 миллионов раз, как уточнили в Минцифры. Это данные с начала запуска программы. Там напомнили, что она позволяет пользователям проверить, какие абонентские номера оформлены на их имя. И в соответствующем разделе можно узнать о действующих договорах связи с мобильными операторами и при необходимости их приостановить или расторгнуть. В России следует ввести единый онлайн-механизм компенсации за задержку поезда. С инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди». По их мнению, система может работать через госуслуги, сайт или мобильное приложение перевозчика, а также через личный кабинет пассажира при покупке электронного билета. Для пассажиров с бумажными проездными следует сохранить возможность подачи заявления через кассу, МФЦ или почтовое отправление. Авторы считают, что это сделает процесс получения компенсации за задержку поездов более доступным и удобным. Из Владивостока вновь запустили прямые рейсы в Шэньян. Прерванные из-за ковида, перевозчиком выступает одна из китайских авиакомпаний. Путешественники могут планировать свои поездки дважды в неделю, в среду и воскресенье. Время в полете составит 1.5 часа. Из аэропорта Шэньяна авиапутешественники могут отправиться в Гонконг, Сингапур и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды. Из-за сильных дождей подтопило дагестанский Хасавюрт. Как сообщили в МЧС, осадки будут идти до вторника. В четырех районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы. Вода продолжает поступать. В станице Троицкой, где живет больше 6 тысяч человек, есть угроза затопления жилых домов. Людей оповестили о возможной эвакуации. До 16 нельзя. Великобритания решила запретить соцсети для детей и подростков. Как объяснил британский премьер Кир Стармер, это необходимо, чтобы защитить их от опасных незнакомцев и контента. Предполагается, что запрет вступит в силу в начале 27-го года. Ну и напомню, что ранее доступ к соцсетям детям и подросткам запретили несколько стран, в том числе Австралия, Турция и Малайзия. Инициативу обсуждают во Франции, Испании, Дании и еще нескольких европейских странах. И о валюте. На этот понедельник: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Да.
1: Пусть будет ночь. Ну, само собой, конечно, пускай будет. Кто ей мешает? А после этого будет утро. И шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С играми, подарками, новостями, темами интересными. Саш Светлов и Рит Субботина придут, разбудят, развеселят. Вы только не пропускайте, пожалуйста, ладно? А потом будет день опять. И я на работу снова приду, Юрий Гурьянов. А дальше Филичита, а потом вечеринка Ретро-ФМ, а потом опять ночь, ну и так далее. Вот так мы устроены. Но это если коротко. Я вообще предлагаю никуда не торопиться и не расходиться, расслышать все в подробностях. Из ближайшего мелодичного Владимир Кузьмин, певица Сандра и Тина Казинс прямо здесь, на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
8: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
9: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555-13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Что там в календаре у нас 15 июля? День придумывания новых созвездий. Ну, надо созвездие Ретро FM придумать срочно. Всемирный день ветра. Сегодня еще отмечается Международный день прогулки. О, сейчас пойду отпраздную. А, ой, нет, я же сегодня на машине. Ладно, тогда завтра постараюсь. Так, что еще? Праздник мужских недостатков сегодня? А как можно, извините, праздновать что-то несуществующее? Вот это я не понимаю. Ладно, в любом случае, с любыми поводами, друзья, следует обращаться в Филич. Что она стартует уже в следующем часе здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов – по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Окунуть в 5 необычных бассейнов станции «Морской» всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
11: 15+.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

И мы начинаем. Меня зовут Антон Веселов, друзья, 14.01 в столице, Фильчта на РТФМ. Напомню вам все наши способы связи. Ну, во-первых, есть у нас короткий номер для ваших смс. Он называется, хотел сказать, номер 5533. Начинайте сообщение со слова РТФМ. Заходите на наш сайт rtfm.ru. Там находите вкладку программы, находите Фильчту, заполняете специальную форму. Есть у нас канал в Макс, туда пишите сообщение под специальным постом. Ну и вы же знаете, что у нас 18 числа, 18 июня пройдет фееричная летняя вечеринка РТФМ на воде, на теплоходике. Поэтому, собственно, сегодня разыграем пригласительные на двоих на летнюю вечеринку. Поэтому жду ваших сообщений 2324, вернее, звонков 2324883. Код Москвы 495. Не забывайте звонить.

0: Ну, куда-куда? На вечеринку, на летнюю вечеринку Ретро-ФМ, понятное дело. В четверг будем зажигать. Ну, а вы, друзья, сегодня обязательно получите приглашение на двоих. Кто-нибудь из вас получит. 232-4883, код Москвы 495. И не забывайте подписывать ваши сообщения. Уже много неподписанных сообщений. Обязательно пишите, как вас зовут, кому адресовано ваше сообщение. И желательно, если уж вы пишете «Саша из Москвы», и поздравляю папа, ну, как ты ебешь, что ли, пишите папа, чтобы было понятно. Да? Ну, договорились. Ладно, вы взрослые, вы все понимаете. Так, читаем подписанные сообщения. Сергей, Татьяна, Ангелина и Ахмед благодарят механиков десертных историй. Ого! Михаила и Александр за их труд желают успехов во всем. Юля пишет: «Любимая Фильчата, наколдуй нам хорошую погоду». Так, сделано. Это сделано. Челябинск за 2 дня утонул от проливных дождей, пишет Юля. Ну, мы вам, конечно, сочувствуем. У нас тоже, знаете, не все так гладенько. Так, ну и, собственно, привет передает родителям, дочке и мужу. Вот, Юль, давайте так, в следующий раз пишите либо фамилию, либо как зовут родителей, мужа и дочку.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Так вот, стремительно продолжается наш филичта на Ретро-ФМ, друзья. Дмитрий Лаурис из Эстонии, Таллин. На даче сейчас слушаем, говорит, вас Ретро-ФМ. Всем дачникам России привет. А жене Ольге воздушный поцелуй. Ольга из Иркутска поздравляет мужа Сашу Петрушина и себя, собственно, с 35-летием совместной жизни. Коралловая свадьба. Вас, Ольга и Саша, поздравляем от всей души. Таня из Рязани поздравляет свою подругу Олесю с днем рождения. Сидит, грустит, пишет Таня на работе. Малышка, улыбнись. Будь счастлива, улыбайся каждому дню. Ты лучшая, а вот здесь не поспоришь.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: самые хорошие слова отправляются сейчас. Так, непонятно, куда отправляются, но от жены мамы Татьяны. Она передает привет мужу Николаю, сыну Александру, которые засыпали зазоры в колодцы. Ура, ура, ура, пишет Татьяна. Спасибо им большое. Вы лучшие мужчины. Ну, собственно, а как иначе-то? Ну, понятное дело. Дмитрий из Москвы мне передает огромный привет Ольге Пыловой. Она сейчас отдыхает в Крыму. Приятного ей отдыха, отличного настроения. Друзья, вы не забывайте обязательно подписываться, это важно. Ну и продолжим совсем скоро.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.

0: мне можно верить, друзья. Вот будем сейчас разыгрывать билетики. Александр к нам дозвонился из Москвы. Александр, здрасте. Александр?
1: Да, добрый день.
0: Добрый, добрый.
1: Да, добрый
0: ну,
1: день.
0: Расскажите, что делает его особенно добрым? Какие у вас приветы, поздравления?
1: Ну, как говорится, вселенная, дождик идет, но это тоже неплохо. У природы нет плохой погоды.
0: Философски начал, продолжайте. Так, кому привет и поздравления? Это я, собственно, к этому.
1: Я хочу передать огромный привет своей супруге, любимой Кульчетку, я его так называю.
0: Так.
1: А я ей дрожу, очень люблю ее и крепко-крепко обнимаю. И маленькую свою дочку. Ей будет 8 лет 25 июня.
0: Ой, слушайте, Саша, прям растрогали. Ну хорошо, тогда Ретро-ФМ дарит вам пригласительный двоих на летнюю вечеринку Ретро-ФМ на корабле. У вас 18 июня никаких планов нет? Пока.
1: Нет, конечно.
0: Ну, замечательно.
1: Да, найдем время.
0: Прекрасно. Тогда вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки и самый большой танцпол на Москве-реке. 18 июня. Северный речной вокзал. Причал номер 1. Летняя вечеринка Ретро-ФМ. Танц на воде. Не пропустите, друзья. Ну, а вы, Александр, уже точно не пропустите, с чем я вас и поздравляю.
2: Москве 495-2324-88,3.

Мадемуазель поет блюз от Патриси Касс. Ну, а мы продолжаем Филичиту, друзья. Не забывайте подписываться. Глеб из Кемерово желает всем удачи. Передает привет своей маме Ирине Рузаевой. Светлана из Симферополя передает привет своему мужу Владимиру, маме Галине Ванне. Мы сейчас едем к маме проведать, что она приболела. Ну, здоровья Галине Ванне, безусловно. Так, ну и, наконец, Светлана Сахалина поздравляет племянника Александра Филонева с днем рождения. Желает здоровья крепкого, счастья большого, любви искренней и исполнения всех-всех-всех-всех-всех без исключения желаний.

В чем дело, сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет.

0: Инна из Луганска передает привет дочери Мариночке. Михаил из Москвы стал третий раз дедом. Радостное событие. Поздравляем, Михаил. Ну и, собственно, он поздравляет свою дочку Татьяну, ее муж Данилу с малышом. Анютка передает огромный привет Виталию Филиппову, любимому Виталию Филиппову. Все остальные, пожалуйста, прошу не беспокоиться, да? Солнце мое, ты самый-самый, пишет Анютка. Ну и, наконец, Лидия поздравляет с прошедшим днем рождения сына Тимофея.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

одному, я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы, чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица, и я не встал из-за стола.

0: Ну, что ж вы делаете со мной? Это я к тем, кто не подписывает сообщения, друзья. Ну, что такое, а? Я не могу их читать, да? Вы подписывайте, тогда все будет прочитано. Ольга Шмарданова передает привет и слова благодарности учителю математики Марине Николаевне Чукленко из города Шелехов Иркутской области. И также передает привет своему мужу Николаю Шмарданову и брату Александру Ермоленко. Владислав поздравляет свою дочку Елену с прошедшим юбилеем. Поздравьте от меня хорошей песней в стиле ретро. Владислав, вот это даже не сомневайтесь, сейчас все будет обязательно. Ну, а Анастасия Банникова передает привет своей дочке, передает привет Марии. Вот просто Мария. Пусть все будет хорошо.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

0: Крис Норман завершает сегодняшнюю филичту на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы успею прочитать. Ирина из Тулы передает привет коллегам. Сегодня мой последний рабочий день. Хочу искренне сказать вам спасибо. Было здорово работать в такой дружной, сильной команде. Так, идем дальше. Иришка, погода пасмурная, пишет. На работе нахожусь с отличным настроением при этом. И привет моему любимому мужу Максиму, коллегам Елене Синюхиной, Елене Фединой, Татьяне Грибовой, Ирине Малиной. Скоро будем отмечать День медицинского работника. Евгения Тябина из Москвы поздравляет любимого мужа Сергея с днем рождения. Желает вырастить вишневый сад своей мечты. Или вишневый, правильно, вишневый сад своей мечты. Ну и, наконец, Аня поздравляет с именинниц Татьяну Рожкову и Яну Сибрикову с днем рождения. Желает им крепкого здоровья, успехов во всем. От коллектива общего отдела Петушинского райсуда. Поставьте, пожалуйста, песню. Ну, уже песню ничего не поставлю, но, тем не менее, все приветы и поздравления на сегодня успел прочитать, кроме неподписанных, да, друзья? В следующий раз подписывайте, пожалуйста. Собственно, завтра с 2 до 3 дня снова продолжим передавать приветы и поздравления. Все это будет Феличите на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.

0: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Retro FM.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут, поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
5: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежной платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
0: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Retro FM.

0: островок под названием «Длинные выходные» позади. Но есть и хорошие новости, друзья. На дворе лето, а значит отпуска. Я вот с него только что вернулся. Отпускные, опять же. Это все не может не радовать. 15-16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Лев Плеченко и Глен Медейрос. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хотел бы сказать, впереди отключение горячей воды, но это у меня в квартире. У вас, надеюсь, это все уже позади, друзья. Лев Лещенко был у нас в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Семья на первом месте. Об этом напомнили в Госдуме, как сообщил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Для поддержки российских семей в стране установлены как единовременные, так и ежемесячные выплаты. Некоторые из них назначаются после подачи заявлений в соцфонде. Депутат уточнил, что при доходах ниже регионального минимума семья считается нуждающейся и получает единое пособие. Причем подтверждать этот статус не нужно. Также пособие по уходу за ребенком может получить не только мама, но и другие родственники. Продажа билетов на ряд поездов с юга России на осень приостановлена. РЖД меняет расписание с 8 сентября. Причина – ремонт на ЖД-инфраструктуре. Как передает ТАСС, корректировка также коснется некоторых поездов, которые едут от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что после завершения изменения графика продажи билетов откроются. Высокоскоростной ЖД-магистрали Москва-Минск быть президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект. Об этом на встрече с министром транспорта Андреем Никитиным сообщил российский лидер Владимир Путин. Напомню, ВСМ – это двухпутная железнодорожная линия. Поезда по ней могут двигаться со скоростью до 400 км в час. Первая соединит Москву и Санкт-Петербург. Затем планируется строительство до Екатеринбурга, Адлера и Рязани. Более 1 600 000 россиян смогут впервые проголосовать на предстоящих выборах. Как сегодня напомнила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, ожидается, что единый день пройдет 20 сентября. Она также рассказала, что ЦИК совместно с МИД России планирует организовать голосование в 150 странах. Но эти цифры могут измениться в зависимости от отношений с ними. На Ямале отметили День рыбака. Гостям праздника предлагали уху и строганину по старинным северным рецептам. Но главное событие – гонки на лодках-колданках. Около 20 человек из сельскохозяйственной общины Пуровская боролись за звание самого быстрого рыбака. Ну и добавлю, День рыбака отмечают на Ямале уже более 60 лет. В этом году торжества пройдут в регионе летом и осенью. Лучших сотрудников рыбной отрасли наградят. И о валюте на этот понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Но чтобы он не стал грустным праздником, лучше, конечно, отмечать день рождения где-нибудь в кафе, чтобы за тобой потом все помыли и убрали. А так-то, ну не знаю, спорный тезис от Игоря Николаева. Вы слушаете Retro FM. Друзья, уже совсем скоро нас Мадонна на ансамбль «Земляне» и Майкл Джексон в Москве 15.42.
1: Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Вечеринка. Ретро-ФМ.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
8: В неповторимом миксе. Каждый день.
7: Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: певицу, актрису, писательницу, но еще и как болельщицу, друзья. На протяжении многих лет Мадонна болеет за лондонский Челси. Мадонна на Ретро-ФМ в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 26. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 600.

0: 916-656-8773.
1: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
3: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежной способной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Иногда мужской мозг говорит, их невозможно понять, а сердце отвечает, да не нужно, просто люби. Женщины — это тайна, которую мы разгадываем через танцы и хиты. Например, вот этот вот хит «Валерии», посвящен, собственно, «Валерии» и группа «Джой» на Ретро-ФМ в 16.16. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас «Атаван», мелодия служебного романа и группа «Queen» совсем скоро.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: сердце. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.

0: боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: как говорится, если женщина топает ногами, не хочет вас слушать, мужчина, не мешайте ей. Может быть, она просто танцует. А как тут не танцевать, когда звучит диско от группы «Атаван»? В Москве половина пятого. Снова 7 на РТРФМ. Игорь Акулов, день добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эту среду встретится в Москве с министром иностранных дел Турции. Стороны обсудят развитие стратегического партнерства России и Турции, включая вопросы укрепления международной и региональной безопасности с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке. Ранее Сергей Шойгу неоднократно проводил переговоры с турецкими коллегами по вопросам региональной стабильности, энергетического сотрудничества и ситуации в Сирии. Ожидается, что стороны также затронут вопросы борьбы с терроризмом и совместные проекты в оборонной сфере. Поставки российского трубопроводного газа в Европу в апреле выросли на 5% по сравнению с прошлым годом. Сумма сделки превысила 578 миллионов евро. Импорт сжиженного природного газа из России в ЕС увеличился на 1/3 до 705 миллионов евро. Итого общий объем поставок составил на 28% больше, чем годом ранее. Рост импорта происходит на фоне сохраняющегося спроса на энергоносители в Европе, несмотря на заявленный курс на отказ от российского газа. Эксперты связывают это с рыночными факторами и сезонным увеличением потребления. За 3 дня ливней в Краснодаре единая дежурно-диспетчерская служба получила 850 заявок на откачку воды. Только за последние сутки горожане оставили 252 заявки, из них 106 на подтопление проезжих частей, 53 придомовых территорий частных домов и 70 придомовых территорий многоквартирных домов. В ликвидации последствий непогоды задействованы 18 единиц техники и 16 мотопомп. Напомню, что в Краснодаре из-за ливней подтопило большое количество территорий. Режим ЧС действует в Крымском и Славянском районах края. РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Расписание и маршруты поездов, отправляющихся с 8 сентября, будут скорректированы. Изменения коснутся составов от станции Черноморского побережья и Кавказских минеральных вод, популярных курортных направлений. Продажи билетов возобновятся после завершения корректировки графика. В самое ближайшее время в компании принесли извинения пассажирам за временные неудобства. И каждый второй россиянин хотя бы раз покупал подарок после ссоры, не до конца понимая, в чем именно был виноват. Это показало одно из исследований. Основные причины конфликтов в отношениях — бытовые вопросы, финансовые разногласия и привычка отвлекаться на телефон во время общения с партнером. Чаще всего в качестве извинений дарят цветы, сладости и украшения. Среди украшений самым популярным вариантом оказалось кольцо, затем серьги и часы. Более половины опрошенных уверены, что подарки работают только вместе с искренними извинениями. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар — 71 рубль 91 копейка, евро — 82 рубля и 97 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Какая гадость эти ваши 7 утра. Но это только для тех, кто не слушает с утра пораньше на Ретро FM. Первую смену, друзья, наше утреннее шоу. Завтра, как всегда, с 7 до 11 нас ждут игры с классными подарками. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Интернет-потоки Ретро FM круглосуточно и без рекламы.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро FM.
13: 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Но, как пелось в одной, но другой песне, первым делом самолеты. Ну, собственно, и песни о самолетах тоже до сих пор популярны. Вот, например, это от Modern Talking на Retro FM в 16.56 прозвучало. Мы послушали. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Я прощаюсь с вами до завтра. Далее на Retro FM встречайте Олега Орлова. В Москве 16.56.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина

0: кино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
0: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
2: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Любите домашние блюда? Закажите доставку в Застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых Застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
6: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. ОГРН 322-619-6-300-13-144-0+. Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
9: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
10: Ретро-ФМ.

0: за кораблем. Если вам светит в ближайшей перспективе лунная дорожка, о которой поет Юрий Антонов на Ретро-ФМ, по-хорошему завидуем. Значит, рядышком с вами есть большой водоем и погода ясная, что летом гарантирует качественный отдых на природе. Кстати, сегодня 15 июня, в календаре праздников Международный день прогулки. Так что выбирайте свою любимую дорожку, беговую, велосипедную или просто тротуарную, и наслаждайтесь своей прогулкой после напряженного трудового понедельника. Ну а мы продолжим гулять по музыкальным просторам последних десятилетий. Совсем скоро послушаем на Ретро-ФМ песню из Ивана Васильевича, меняющего профессию, и Кайли Миноук, столица 1716.
1: Реклама.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Ретро-ФМ.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не

0: Как шутят умудренные жизненным опытом люди, счастье порой это минута тишины перед тем, что тебя ждет впереди. Наслаждайтесь, друзья, этим состоянием, пока оно вас не покинуло, хоть и на время, но все-таки. Валерий Золотухин и песня из Ивана Васильевича, меняющего профессию, у нас здесь на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Новые дополнительные санкции Евросоюза против российского военно-промышленного комплекса экспорта энергоносителей будут приняты сегодня. Об этом написала в своих соцсетях глава евродипломатии Кая Калас. Сегодня в Люксембурге проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам. Там, по словам еврочиновника, также будет обсуждаться инициированный ею запрет на въезд в Евросоюз для всех участников СВО. В Ростове-на-Дону прошли масштабные проверки в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области. Рейды охватили территорию рынка на Темирнике и один из жилых комплексов в Октябрьском районе города. Всего проверили более 500 граждан, из них 238 иностранцы. У 11 иностранцев выявили 12 нарушений по главе 18 КОАП Российской Федерации. Стоимость реконструкции путепровода на трассе Батайск-Ростов оценили в 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Согласно проекту организации строительства, работы планируется выполнить за 3 года. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на Минтранс Ростовской области. В настоящее время проектные работы завершены. Документация находится на рассмотрении государственной экспертизы проектов. РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда, в том числе следующие с юга и из Ставропольского края. Это связано с ремонтом на инфраструктуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД. Мошенники начали продавать россиянам несуществующие туры и создавать в соцсетях страницы клубов путешествий. Об этом РИА Новости рассказала член Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина. По ее словам, злоумышленники добавляют на фейковые страницы в соцсетях реальные фотографии популярных туристических мест, расписание и фальшивые отзывы. После того, как у них получается собрать группу, аферисты просят предоплату и отменяют тур из-за неблагоприятной погоды и других причин. При этом возврат средств откладывается. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

издалека. Пусть над этой звездной небесной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Если девушка вам звонит или пишет, значит, она соскучилась. А если не звонит и не пишет, ждет, когда соскучишься ты. А ты сидишь и думаешь, ну все, она меня забыла. Но, уверен, не в случае с героями этой песни, звучавшей в популярном советском фильме «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли, которая пела эту песню голосом Жанны Рождественской. Без 20 минут 6 в столице. Далее на Retro FM Foreigner, группа «Цветы» и «Ace of Base». Оставайтесь с нами.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
6: Каждый день
5: ровно в 21:00. Вечеринка.
7: Реклама.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8-800-555-13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию Морскую на этой неделе.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Ретро-ФМ.
6: Наш сайт retrofm.ru.
2: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
6: 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 4,5 минуты настоящей музыкальной романтики на Ретро-ФМ. Специально для тех, кто считает, что без этого чувства его жизнь неполноценна. Группа Foreigner с нами. И по мнению некоторых поклонников коллектива, но далеко не всех, их визитная карточка, знаменитая баллада «I want to know what love is» — «Я хочу знать, что такое любовь». Знаете, друзья, впереди на Ретро-ФМ еще много классной музыки будет. 17:55 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов – по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Я ни на что не променяю свой утренний кофе.
9: Что?
8: Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье.
9: Дешевле, чем кофе?
8: Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
10: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на театр. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%.

0: процентов. 204-61-85. Дон Нефтестрой. 204-61-85.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Группа Европа на Ретро-ФМ, их жаркий The Final Countdown. И ну раз, когда после по-настоящему жаркой погоды приходит похолодание, особенно резкое, с 30 градусов до плюс 15-20, невольно закрадывается мысль, ну все, лето закончилось, друзья. Оно только началось, просто у нас в средней полосе немного сбавило обороты в плане жары. Вот немного отдохнем от нее и будем ждать продолжения. На продолжение музыкального эфира Ретро-ФМ уже через 3 минутки. Группа «Альфавиль», «Сливки» и квартет «Абба». Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. В столице 16 минут 7-го.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка Ретро-ФМ.
3: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт в ДК начинается.
4: А если нейросеть бы это видоизменила?
5: Первая смена.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
11: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфабанк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».

0: Как известно, чтобы стать счастливым, нужно хорошенько постараться. Чтобы стать несчастным, достаточно лишь руки опустить. Почувствуйте, как говорится, разницу. Ну, а мы не ищем легких путей. Заряжаемся хорошим вечерним настроением под песни любимых артистов. Это группа «Альфавиль».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Студенты вузов и колледжей должны больше времени проводить на базовых предприятиях. Такое мнение высказали в Совете Федерации, передает парламентская газета. Речь идет о формате, при котором до половины учебного времени будет связано с практикой. По мнению авторов идеи, это поможет сократить разрыв между теорией и реальными требованиями работодателей. Ранее стало известно, что только около половины компаний положительно оценивают подготовку выпускников к началу карьеры. Остальным работодателям часто приходится дополнительно обучать молодых специалистов уже на месте. Благодаря внедрению алгоритмов искусственного интеллекта в работу медицинских организаций было проанализировано более 135 тысяч лучевых инструментальных исследований. Это позволило сэкономить время врача и время пациента. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области. По оценкам правительства Ростовской области, затонувшие в акватории Дона суда и другие объекты не помешают восстановлению водного маршрута Таганрог-Мариуполь. Об этом ведомостям ЮГ сообщили в Минтрансе региона. Уточняется, что речь идет о порядке 20 объектов, включая теплоход Чичерин. Власти Ростовской области в 2023 году направили предложение по их подъему в рамках федеральных проектов «Генеральная уборка и экологическое благополучие». Сроки реализации мероприятий пока не определены. По прогнозам лаборатории солнечной астрономии, июнь и июль пройдут для жителей Ростовской области без значительных магнитных бурь. Специалисты отмечают начало периода затишья на Солнце. Согласно текущим графикам геомагнитной активности, показатели на ближайшие два месяца находятся в зоне низкого уровня воздействия, отмечены зеленым цветом. Это означает, что спокойная геомагнитная обстановка сохранится практически до конца лета. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводят в ЦИОМ. Сейчас две трети опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: The Cup of Life – культовые хит Рики Мартина 98 года, ставший официальным гимном чемпионата мира по футболу во Франции, на который сборная России, увы, не попала, как одно время не попадала и на некоторые другие подобные международные турниры. И с точки зрения болельщиков, это был большой недостаток нашей сборной команды. Почему бы не вспомнить об этом сегодня, когда отмечается праздник мужских недостатков? Неофициальный забавный праздник, который помогает перевести типичные бытовые конфликты в шутку, напомнить, что мы, мужчины, далеко не идеальны, и мы это, кстати, признаем. Уверен, что кто-то из представителей сильного пола сегодня вечером получит даже какой-нибудь шуточный презент. Например, медаль за храбрость при выносе мусора или орден за количество разбросанных носков. 18.42, время московское. Ну а Ретро-ФМ через несколько минут подарит своим слушателям новую порцию лучших музыкальных хитов. Не переключайтесь!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина!
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
11: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает.
12: Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
13: Шоу «Дорогие гости»
14: на Ретро-ФМ.
13: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
14: Автор лучшего вопроса получает деньги.
13: «Дорогие гости».
14: Воскресенье, час дня.
13: Подробности на retrofm.ru.

0: Армейская школа, о которой нам на Retro FM напоминает группа Status Quo, штука хорошая и очень нужная. А по прошествии лет она многими вспоминается с улыбкой благодаря перлам некоторых командиров. Помнится, как говорил наш прапорщик в учебке на утреннем построении: солдат должен стрелять как ковбой и бегать как его лошадь. После чего обычно следовала команда «Бегом! Марш!». Ну, а мы с вами незаметно пробежали очередной музыкальный час на Retro FM. Готовимся взять небольшую паузу и шагнуть в следующий. 18.56, столица. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Retro FM.
5: Реклама.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин дверной.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100-133.
10: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
13: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
12: А что можно выиграть?
13: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5000 бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
14: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции Евро.

0: Количество подарков, срок отместе, браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Группа «Комбинация» на Ретро-ФМ с песней, которая у некоторых может вызвать ностальгическую улыбку. Кстати, это очень даже актуально сегодня, в День силы улыбки. Праздник, напоминающий о способности простой и доброй улыбки улучшать настроение, укреплять здоровье и сближать людей. В общем, привет всем, кто в тренде, поднимает друг другу настроение, преодолевает грусть и дарит тепло окружающим. Не откажите себе в удовольствии воспользоваться прекрасным поводом сделать что-то приятное для себя и для других. Ну и поскольку от улыбки становится всем светлей, продолжим улыбаться. Далее под лучшие хиты Ингрид, Владимира Высоцкого и Ким Уайлд, что прозвучат на Ретро FM через несколько минут. 19:17 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера!
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: ему на суточный ру. 6+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Привет!

0: На отношения мы смотрим по-разному. Кто-то пытается найти идеального мужчину, кто-то планирует брак по расчету, а кто-то мечтает об одиночестве. Да-да, есть и такие. Но есть и то, что нас объединяет, это стремление найти свое счастье. Любимые песни, что звучат на Ретро FM, нам в помощь. Это Ингрид, столица 19:30. Счастливый Игорь Акулов уже в студии. Счастливый, потому что на днях провел отличные выходные, открыл купальный сезон в любимом Жигулевском море, а сегодня вернулся к любимой работе. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Новости важны. Всех приветствую. Росавиация запретила российским авиакомпаниям вылетать в Иран со вчерашнего дня до среды следующей недели. Этот запрет касается ночного времени с 23:00 до 11 часов следующего дня. В дневное время решения о полетах будут приниматься на основании оценки рисков с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Ограничения введены на фоне сложной обстановки в регионе и действуют для всех российских эксплуатантов воздушного транспорта. Около 38% трудящихся россиян сталкиваются с переработками, при этом лишь в трети случаев они оформляются официально. Это показало исследование Online Market Intelligence. Полную компенсацию за сверхурочную работу получают только четверть работающих. В среднем переработки отнимают у россиян 7 дополнительных часов в неделю. У 28% опрошенных переработки отнимают до 2 часов в неделю, а вот у 9% переработки свыше 20 часов в неделю. Минтруд также напомнил, что сотрудники имеют право взять до 5 календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Работодатель не вправе отказать. Эти дни не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и доступны независимо от стажа. Работники на испытательном сроке также могут воспользоваться этим правом, однако срок испытания будет продлен. Аналогичный отпуск может быть предоставлен и в связи с рождением ребенка. Цена летнего дизельного топлива на петербургской бирже сегодня обновила рекорд осени 2023 года. Цена достигла 77 177 рублей за тонну. По территориальному индексу европейской части России цена выросла на 6,32%. Стоимость бензина АИ-92 также поднялась на 0,27%, а вот АИ-95 напротив снизилась на 1,78%. И определен победитель конкурса «Худший фотограф в мире». Ею стала парижанка Бланш Мортемар, получившая приз в размере 50 тысяч долларов. Она была выбрана из более чем 127 тысяч претендентов из 178 стран. Судьи отметили достойное восхищение, отсутствие навыков и знания основ фотографии. В портфолио победительницы заснеженный городской пейзаж в Осло, частично скрытый большим пальцем, размытый и плохо экспонированный снимок статуи свободы, а также фото чайки на фонарном столбе с чьим-то случайно попавшим в кадр ухом. В рамках награды победительница отправится в 10-дневную экспедицию по Исландии. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 72 рубля и 45 копеек. Евро 83 рубля и 80 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: мне вот тут подумалось, Маргарита Субботина, одна из ведущих нашего утреннего шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ, даже если что-то и забудет, ее коллега по эфиру Саша Светлов быстро ей все напомнит, потому что они команда, которая разбудит любого. Включайте завтра утром нашу радиостанцию, убедитесь в этом сами. С понедельника по пятницу для вас, друзья, в нашем эфире игры с крутыми призами, свежие новости, интересные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Не проспите, первую смену уже завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ. 19:42, время московское. Скоро к музыке вернемся.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
5: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек.

0: Бывает оно раз, что с вечера строишь такие далеко идущие планы, что утром их уже не догоняешь. Зато приходит новый вечер и новые мысли о новых планах, которые всегда готовы поддержать любимые песни. Так что не все потеряно, друзья. Билли Джоэл на Ретро-ФМ под занавес этого музыкального часа, 19:55 в Москве. Я, Олег Орлов, желаю всем приятного вечера в компании с любимыми артистами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
9: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь.
12: В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
14: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: когда хочется с кем-то провести время, а не с кем, приходится в поисках друга уходить в себя. Главное не переусердствовать. Время активного поиска счастья, к сожалению, в нашей жизни лимитировано. Ну, а не тратить силы впустую, нам готова помочь песня любимых артистов. Что звучат на Ретро-ФМ, кстати, за героев этой песни Рика Эсли можно только порадоваться. Они нашли друг друга и теперь вместе и навсегда. Далее на Ретро-ФМ Глория Гейнер, Евгений Осин и мистер Живаго. 16 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Существует много различных способов поднять себе настроение, если оно на нуле. Ну, как подсказывает жизненный опыт, один из них — включить погромче радио, если там заиграла какая-нибудь хорошая ритмичная заводная песня. Глория Гейнер на ретро-фм добавила только что ритма этому музыкальному вечеру. В Москве 9:30. Информационные итоги сегодняшнего понедельника. Уже готов подвести Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. В Минэнерго сообщили, что аграрии в полном объеме обеспечены необходимыми объемами топлива для проведения сезонных полевых работ. Поставки моторного топлива для нужд АПК осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки сверлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозпроизводителей. Вопрос находится на постоянном контроле Минэнерго, Минсельхоза, ФАС и региональных властей. Россия и Лаос обсуждают запуск прямого авиасообщения и намерены наращивать торговое сотрудничество. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников после переговоров в Москве. В прошлом году товарооборот между странами вырос почти в два раза, хотя его объем менее 50 миллионов долларов не соответствует потенциалу. Россия готова увеличивать экспорт продовольствия, удобрений и машиностроительной продукции, а также закупать больше лаосского текстиля, каучука и кофе. Обсуждалось также сотрудничество в сфере энергетики, образования, туризма и разработки бокситов. МИД России предупредил россиян о рисках задержания при поездках в страны Евросоюза. Предлоги для этого могут быть любыми. Директор консульского департамента Алексей Климов призвал соотечественников тщательно взвешивать целесообразность поездок и учитывать увеличившиеся очереди в визовых центрах. Он также напомнил об обязательном заключении договора медицинского страхования. Пассажирам, совершающим пересадки внутри шенгенской зоны, стоит закладывать на прохождение контроля значительно больше времени. Врачи объяснили, почему одних людей комары кусают чаще других. Причина в генетике, объеме выдыхаемого углекислого газа, скорости обмена веществ и составе микробиома кожи. Исследования показывают, что индивидуальная привлекательность для насекомых до 83% обусловлена наследственностью. Особый интерес комары проявляют к спортсменам после нагрузок, беременным и людям крупного телосложения. Группа крови влияет, но уступает по значимости другим факторам. И бобры помогли решить проблему наводнений в лондонском метрополитене. Они построили плотину в парке Paradise Fields. Северная часть британской столицы много лет страдала от затоплений, но после возвращения животных в 2023 году ситуация изменилась. Плотины замедлили течение воды, превратив территорию в естественную губку, и справились с тем, что не могли сделать инженеры с помощью дорогостоящих сооружений на протяжении многих лет. В парк вернулась рыба, сформировались новые пищевые цепочки для насекомых, птиц и земноводных. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 45 копеек, евро 83 рубля и 80 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Как известно, многие мужчины хотят, чтобы женская фигура имела форму гитары, примерно той, на которой играет аргентинская певица Мари Клэр Дюбальде. При этом даже не важно, что очертания некоторых наших мужских фигур напоминают барабан, особенно учитывая то, что барабан как раз под аккомпанемент гитары может выдать сногсшибательный ритм, которому как раз и посвящена эта песня. Без 18.9 столицы до конца часа нам еще споют и сыграют на Retro FM Modern Talking, Smokey и группа Zodiac.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
2: Окошкина.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Вечеринка Ретро FM.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
7: За 4 моря, за 4 солнца.
5: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM. Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Настоящая болезнь – это когда не хочется есть и пить даже то, что запретил врач. В противном случае это лишь обычное недомогание. Ну а мы, легкие недомогания, обычную усталость по окончании трудового дня привыкли лечить бодрыми вечерними танцами. В Москве без 5:09. С 21:00 до полуночи отдохнем на вечеринке «Ретро-ФМ» под лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Встречайте Тимура Соколова, зовите друзей, соседей, танцуйте на здоровье. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
6: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
11: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге. Поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
13: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
15: 12+.
16: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Ну что, добро пожаловать на вечеринку Retro FM. Сегодня будем танцевать так, чтобы душа, как поет Сиси Кейдж, развернулась, снова свернулась, и так несколько раз подряд. Soul Survivor на Retro FM, и это только начало. Впереди 2.5 часа суперхитов, проверенных временем, так что настраиваемся на танцы и зажигаем до полуночи. На очереди Дефер Дэвид, Пупо и Дмитрий Маликов, а еще Роксет и Юрий Антонов. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. Всем танцы.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно,

обиделась она, подумаешь. Найдем других девчонок, мало их, что ли. А вообще, друзья, на вечеринке Retro FM нет места обидам и другим всяким разным негативным эмоциям. У нас только чистый драйв, только позитив и зажигательные танцы под лучшие диско-хиты, проверенные временем. Так что, как говорится, улыбаемся и пляшем. Далее с нами Pet Shop Boys, комбинация Bonnie M. Далеко не уходите, танцы продолжатся совсем скоро.

0: Лариса Сина. Pet Shop Boys поют о том, что за каждое маленькое удовольствие в этой жизни приходится платить. А вот за танцы на вечеринке Retro FM, от которых получаешь большое удовольствие, платить не надо. Поэтому оставайтесь на танцполе. Танцы скоро продолжатся.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Walking on Clouds — это Headhunter. Буквально оторвали нас от земли и заставили немножко повитать в облаках. Но пришло время спускаться с небес на землю, а вернее на наш импровизированный танцпол, и продолжить зажигать под лучшие диско-хиты на вечеринке Retro FM. Впереди Чингисхан Алфавиль, Каролина Рике Повери, а еще Амио Флауэрс и Ирина Аллегрова. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
3: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в «Альфа-банке» до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. «Альфа» выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

Made in Italy, а это значит 100% знак качества, чего, к сожалению, не скажешь про сборную Италии, которая не попала на чемпионат мира по футболу, но зато с уверенностью скажешь про команду Рики Повери, под которую мы с вами зажигаем в эту минуту на вечеринке Ретро FM. Далее будем танцевать под хиты девчонок из группы «Блестящие», Пола Абдул, коллектива Ace of Base и певицы Ники. Далеко не уходите.

0: секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

В разговорной речи фраза «Sweet Dreams» означает «спокойной ночи», ну или «сладких снов». И того, и другого я желаю всем, кто отправляется в эту минуту на боковую. Ну, а самым стойким, тем, кто продолжает вместе с нами зажигать на вечеринке Retro FM, говорю привет и выражаю свой истинный респект, если уж зашла речь об английском языке. Далее наш уникальный живой микс танцевальной музыки продолжит Bad Boys Blue и ATB с легендарным хитом 9PM. Также появятся Bonnie M, Hi-Fi и Samantha Fox. We'll be right back.

Анита Тикарам сводит нас с ума своим легендарным хитом «Twist in My Sobriety», который она записала в 18 лет. Да, в это сложно поверить, но в 18 лет у нее же был вот такой голос. Далее на вечеринке Ретро FM услышим голоса не менее легендарной Тины Тернер, а чуть раньше появится Валерий Сюткин и его Вася.

23.56 столицы. Дмитрий Маликов завершает вечеринку Retro FM с песней «Нет, ты не для меня». Надеюсь, вам такие слова говорить не приходилось, не придется. А тем более их слышать, если вы девушка. Поэтому мы их адресуем погоде, которая в эту минуту стоит в Москве. Ну а с вечеринкой все на сегодня. Прощаемся с ней до завтра.

История о японской девушке по имени Чио-Чио-Сан в эфире от группы «Кармен». Тем временем японские мальчишки вчера тоже сотворили историю, о которой будут говорить еще очень долго. Японская сборная сыграла со сборной Голландии в ничью 2-2 на чемпионате мира по футболу. И это, честно говоря, чудо. Даже интересно, что будет дальше. Ну, а в плане музыки у нас дальше будут Алфавиль, Владимир Высоцкий, Crazy Frog и Крис Норман. 18 минут первого столицы. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет.

Ну, я думаю, не открою Америку, если скажу, что Russian Girls – самый красивый girls на планете Земля. И пусть весь мир нам завидует. Группа «Комбинация» на Retro FM – одни из ярких представительниц наших российских девчонок. Радует нас, за что им огромное спасибо. Далее здесь появятся мушкетеры и главный Д'Артаньян сия Руси, в которого были влюблены все российские и советские девчонки. Михаил Боярский, чуть раньше Скорпионс.

Good guys only win in the movies. Пока Сиси Кейдж ищет идеального парня на киноэкранах, мы с вами наслаждаемся ее идеальной диско-музыкой. И продолжим это делать в следующем часе. Всем, кто не спит, пламенный ночной привет.

Но какая ночь без цыган? Бамболео – это не песня, друзья. Это отличное настроение в любое время дня и ночи. В зависимости от того, когда вы ее услышите. Gypsy Kings на Retro FM. Далее здесь Reflex, Abba и Bad Boys Blue. Тимур Соколов у микрофона. До двух сегодня с вами.

Summer in the City в этом году довольно непредсказуемая. Как, в принципе, всегда в Москве. Неделю дождь, неделю жара. Так и живем. Но не жалуемся. Не знаю, как вас. Лично меня все устраивает. Кстати, согласно последнему опросу, 25% россиян этим летом будут отдыхать дома. Поездки по России планируют 23% опрошенных. Еще 22% собираются провести отпуск на даче. Зарубежные направления рассматривают лишь 15%. Такие вот данные, друзья. Но где бы вы ни находились, желаю, чтобы ваше лето прошло незабываемо, в хорошем смысле этого слова. А Retro FM вам, конечно же, составит компанию и обеспечит лучший саундтрек для вашего летнего отдыха. Джо Кокер только что. Далее Крис де Бург и Мираж.

Но после такой песни хочется сказать только одно. Любите и будьте любимы. Особенно ночью. На этой романтичной ноте я буду с вами прощаться. Далее здесь Андрей Мариев. Меня зовут Тимур Соколов. Пока.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

позвонил тебе, шутя, когда придется. Мы говорим ни о чем.

Ну да, конечно, периодически иллюминация больших городов заставляет чувствовать себя, ну, мягко говоря, неуютно, но это дело привычки, по большому счету, со временем привыкаешь. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, 2 часа и 16 минут, меня зовут Андрей Мареев, я категорически рад вас поприветствовать, друзья, и пожелать вам доброй ночи. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим Юрия Антонова, Дженнифер Лопес и Криса Ри.

Нет, есть, конечно, вариант не праздновать день рождения, но, согласитесь, вариант так себе. Зачем лишать повода порадоваться и себя любимого, и своих близких? Все-таки это же не только еще один прожитый год. Это просто повод для того, чтобы улыбнуться самому себе и пожелать здоровья. Игорь Николаев, 2:42 в столице.

Что самое главное в нашей с вами жизни, друзья, это, конечно же, оптимизм. В том смысле, что верить в себя, верить в свои силы и верить в то, что окружающие нас люди тоже в нас верят. Ну и, разумеется, в то, что те, кто хочет встретиться, обязательно встретятся. Об этом Сандра на Retro FM в 2 часа и 56 минут. Доброй ночи вам, друзья. Отличного настроения под любимую музыку.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.